0: местах. Чаще всего для этой цели использовались монастыри. Утром 2 сентября 1792 года по Парижу пронесся слух, что прусская армия взяла Верден, и среди санкюлотов возобладала идея превентивной расправы с заключенными. Расправы начались с нападения на узников тюрьмы аббатства Сен-Жермен. Днем 2 сентября, около половины третьего, толпа атаковала 6 карет с 30 арестованными священниками, которых везли в тюрьму аббатства. Все они были убиты ударами сабель, пощадили лишь аббата Секара, известного своей заботой о глухонемых. Он обучал их языку жестов. Санкюлоты узнали его и спасли. Всего же за время сентябрьской резни погибли 225 священников и тысячи других заключенных.
1: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не всякий, кто говорит мне: Господь, Господь, войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день: Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу: «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло».

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Но без сомнения отмечен твоего святого духа меткой. И мои несовершенства для тебя не повод оставить молитву без ответа. А это значит, что еще моя песня не спета.

0: Пусть подо мной горит земля, но не оставлю я тебя. Пусть даже рухнет весь мой мир, но я знаю, ты Бог сил. Ты сына за меня отдал и ни разу не предал. Теперь навечно я с тобой. Теперь тебе пою я. Ты Бог мой.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог в Ветхом Завете такой жестокий? Иногда кажется, что Бог в Ветхом Завете совсем другой. Кровавый, жестокий, мстительный. Не тот, что в Новом. Любящий, милосердный, сочувствующий. Какой из них настоящий? Тем не менее, Бог во все времена тот же. Меняется человек. Божественное откровение Ветхого Завета было осмыслено и переработано людьми той эпохи. Прошло через сито их предубеждений, стереотипов, ценностей. Это ветхозаветный человек был жесток и мстителен, и слова Бога он толковал только так, как мог. Наверное, поэтому Бог открывался человеку постепенно, тем больше, чем лучше и глубже мы могли постичь его. Современные ученые провели исследование. Оказывается, ко времени жизни Иисуса человек стал чаще употреблять в речи местоимение «я», говорить и писать о своих чувствах, боли, страхе смерти. Христос пришел тогда, когда человеческое сознание было готово к тому, чтобы понять, что значит для нас его спасение.

Недавно прочитал у своей знакомой о том, что она абсолютно довольна и благодарна Богу за все, что у нее есть, и что она может просто проживать ту жизнь, которую дал ей Бог. Для меня это очень высокая планка и предмет моих молитв. Желаю нам всем быть благодарными и обрести в этом покой.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Наталья Мелешко. Бушует море, вздымает волны, грозит цунами, чтоб все снести. Страшится разум тревоги полной, и плоть трепещет, где ей спастись? В испуге чувства и слух, и зрение, и душу ужас свергает в мрак. Волна накроет, в том нет сомнения, и очевидно все это так. В житейской буре гремят раскаты, а челн мой утлый и мал, и слаб. Но если верой душа богата, Спаситель с неба спускает трап. И пусть бушует вокруг стихия, и духи злобы наводят страх, и дух мой слабый теряет силы, ведь я без Бога всего лишь прах. Глазами веры ищу спасение. Христос Спаситель, моя скала, и Он дарует мне избавление. И вот шагаю я по волнам.

0: Стих дня.
1: Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы читаем слова апостола Петра из первого послания Петра, 4 главы. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Петр использует интересное слово «домостроители». В греческом оригинале это «oikonomos», что означает «управляющий большим имением». Домостроитель не владеет богатством, но он несет за него полную ответственность перед хозяином. Важно понять, наши таланты, способности, время и даже сама жизнь – это не наша собственность, которую мы можем тратить по собственному усмотрению. Это доверенное Богом сокровище. Когда мы говорим о духовных целях, мы часто думаем о том, что мы должны сделать для Бога. Но Петр переворачивает эту логику. Мы служим тем даром, который получили. Это не подвиг, это наш ответ на полученную благодать. Использование того, что Бог уже вложил в наши руки. Обратите внимание на другое слово. Многоразличная благодать. В церкви нет второсортных даров. Ваша улыбка, ваше умение слушать, ваша способность организовывать, учить или просто сопереживать – это уникальный свет в великой мозаике Божьего плана. Наша цель – не просто стать успешным христианином, но найти свое место в этой мозаике и засиять тем светом, которым наделил Творец по его благодати. Если ваша цель – рост близости Бога с Богом, то ваша служение станет естественным плодом этой близости, а не тяжким бременем. Как же поставить цели, угодные Богу? Ответ кроется в слове «служите друг другу». Вера не бывает абстрактной, она всегда конкретна, как поступок. Задайте себе вопросы и найдите на них честные и практические ответы. Что поможет мне расти в вере? Возможно, это не просто чтение Библии, а изучение Писания вместе с семьей или с друзьями. Как я могу служить? Может быть, ваш дар выступать с кафедры, а возможно, молиться за тех, кто на кафедре. Или не учить взрослых, а с любовью играть с детьми в воскресной школе. Даже способность отдавать десятину и жертвовать сверх нее тоже является даром по благодати Божьей. Служение ближним – это и есть шаг вперед. Это выход из зоны комфорта в зону ответственности перед Богом. Мы не просто планируем дела, мы отдаем себя в руки Владыки. Он говорит нам: «Не бойся ставить дерзновенные цели. Ибо не ты строишь церковь, но я строю через тебя. Ты лишь управитель, но как добрый управитель используй мои дары для других».
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша, я из города Орлан.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В этом смысл жизни. Когда я изначально был не из верующей семьи, то есть я приемный пацан. В интернате, как бы сказать, я был один человек. Прихожу в семью, то есть меня установили родители, это было 9 лет. Пришел в семью, и я вижу, что образ жизни отличается. Я вижу, что все по-другому. Я начал копаться, понимать, в чем смысл, в чем различие, где, что, как. И начал задаваться, вообще, кто такой Бог. И Бог мне начал открываться, он начал показывать, кто он. Он начал показывать, насколько он любящий, святой. И в этот момент один раз, как бы Бог сделал свою работу, мне совершилось покаяние, я покаялся, принял Иисуса Христа. И теперь для меня это Христос не просто, знаете, как бы такая, ну, Бог, ну все, я уверовал и все, и ушел. Нет, для меня Бог сейчас является одним, ну, центром всей жизни. То есть я не вижу, сейчас я где-то поступаю, я куда-то сейчас хожу, но я не вижу уже смысла без Него. Например, я сейчас учусь в колледже, я понимаю, что, ну, реально, Он повсюду. Как бы это сейчас центр моей жизни является, все под Его руководством.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «И уже не я жив, но живет во мне Христос, а что нынешу поплатит, уже у веры в Сына Божия, возлюбивший меня и предавший себя за меня». А почему? Потому что в нем показывается вся моя, сказать, суть, чем я сейчас живу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство, я бы сказал, это есть ограничения, без которых нету той самой свободы, о которой написано в Писании. Потому что если мы берем свободу, ту, которую нам дает мир, то эта свобода, она во грехе. Если мы берем ту свободу, которую дает Бог, это свобода, которая, ну, в слове. И в этом реально намного круче. То есть ты сам это переживаешь счастье, ты сам переживаешь, когда ты в этом слове находишься, тебе самому от этого классно, комфортно, тебе, ну, реально потрясающе просто.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я явился к вам слабый в страхе и трепете. В моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от Божьей силы. Да, для зрелых людей мы возвещаем мудрость, но не мудрость этого мира и не мудрость повелителей этого мира, которых Бог обращает в ничто. Мы возвещаем таинственную, сокровенную Божью мудрость, предначертанную Богом для нашей славы до начала времен. Ее не познал никто из повелителей этого мира, потому что если бы они познали ее, они не казнили бы на кресте Господа славы».
2: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Мне нужен Иисус каждый день, каждый час и каждое жизни мгновение. В себе хочу Слово Его растворять, хвалить Его благоговение. Он нужен мне, я нужна Ему, нас небо крестом связало. Он светом своим разогнал мою тьму, дал жизни новое начало. А новая жизнь — любовь, благодать и снятие ветхой одежды, и сердце нужно Ему отдать. Жить верой, любовью, надеждой. Мне нужен Иисус. Без Него не могу я жить и любить не умею. Без Него я замерзну и пропаду. Без Него не дойду я до цели. Мне нужен Иисус. Моя праведность и покой, скала моего спасения. Меня Он вознес над земной суетой, простер ко мне благоволение. Мне нужен Иисус, когда сердце болит и тает, как снег, моя вера. Мне нужен Иисус, когда сердце искрит радостью, счастьем без меры. Мне нужен Иисус, без Него я пуста, хочу быть с Ним я ежечасно. Мне нужен Иисус везде и всегда. Без Христа моя жизнь напрасна.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

любовью в сердце. Свободное радио.

0: Привет всем свободным, кого объединяет на своих волнах свободное радио. С вами Катя. Часто у вас бывает, что с языка слетает злое слово. Может, кто-то скажет: ну что такого, это же только слово, я никого и пальцем не тронул. И вообще, у нас свобода слова. Но не к такой свободе призваны мы. Слово, как говорит нам Писание, может быть исполнено смертоносного яда. От слов своих мы осуждаемся. Или наоборот, спасаемся. Так что внимательнее к словам. Слово доброе способно исцелить.
1: Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Мне нравится выйти из дома и сойти со ступеньки на землю, а не на лестничную площадку. Мне нравится, что это все мое. Значит, я должен за этим ухаживать. Мне нравится, что у меня огромный дом. Значит, я могу позвать гостей, чтобы там жили мои дети, внуки, иметь большую семью. Но я должен, как глава семьи, это все содержать. Помните, как был домострой? Тогда отцы же были не такие, как мы. Все расслабленные и все на диванах лежащие. 11 детей, и все кипело. И отец с утра до ночи все обеспечивал. За всем следил. Вот-вот. А мы делаем 1000 пустяковых всяких дел, вместо того, чтобы жить на собственной земле. У нас невозможно идти по нашему городу Москва. Это Узбекистан какой-то сплошной. Заклеено все этими сникерсами. У нас, говорит, жизни нет. За бабками погоня с утра до ночи. Разве это жизнь? Это и есть смерть. Живой труп. Только у него в глазах доллар. Ну что? А завтра что? Накопил ты, подгреб. Завтра умрешь ты. Чего тогда? Как блатные говорят, в гробу карманов нету. Не заберешь с собой ни эти фабрики, ни эти дома, ни эти самолеты. Что же делать? Отдавать надо. Потихоньку, в свою меру. Но в свое время. Деньги, говорит, зло. Лопата зло. Лопатой можно живого в землю закопать. Значит, она зло? На деньги можно столько сделать хорошего, удивительного. Всем столько помочь, столько построить больниц. У меня вот один живет супербогатый. На Феррари ездит. В деревне живет. И он всех ребятишек на эту Феррари, и они поехали. Вот. Он говорит, мне одна радость. Всех бабок я катаю. На Феррари, на этом желтом, за 3 миллиона долларов. Вот как можно жить. Да, с Феррари и радоваться, а не под себя всю грести.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет.
2: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: like you loved. I wanna love with my life.
1: Интересные факты.
2: Самый древний полный список Нового Завета входит в состав Синайского кодекса, датируемого 4 веком нашей эры. Его части сейчас хранятся в России, Великобритании, Германии и на Синае.

0: 87-й псалом. «Господи, Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе. Пусть достигнет Тебя молитва моя, услышь мою мольбу. Насытилась душа моя страданиями, и жизнь моя приблизилась к миру мертвых. Я стал как те, кто спускается в пропасть, как потерявший силу человек. Я брошен между мертвыми, я подобен убитым, лежащим в могиле, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от твоей руки отторгнуты. Ты положил меня в глубокую пропасть, в темную бездну. Тяжестью лежит на мне твой гнев. Все волны твои захлестнули меня. Ты отвратил от меня друзей моих, сделал меня для них страшилищем. Я заключен и не могу выйти. Глаза истомились от горя. Господь, я взывал к Тебе каждый день, простирал к Тебе руки свои. Разве для мертвых Ты творишь чудеса? Разве встанут духи умерших, чтобы прославить Тебя? Уже ли в могиле будет возвещена милость Твоя и верность Твоя в погибели? Разве в мире тьмы познают Твои чудеса и праведность Твою в земле забвения? Но, Господи, я к Тебе взываю. Ранним утром молитва моя будет пред Тобой. Зачем Ты, Господи, отвергаешь мою душу? Зачем скрываешь от меня лицо свое? С юности я страдаю и близок к смерти. До отчаяния доведен я ужасами Твоими. Твоя ярость прошла надо мною. Твои устрашения сокрушили меня. Как вода окружают они меня целый день, поглощают меня целиком. Любимых и друзей отдалил Ты от меня, и тьма мой близкий друг».
1: Свободное радио.

Разрешите пожелать вам отличного дня. Отличного дня от всех других. Ведь сегодняшний день особенный. А если появится возможность достаточно времени провести с семьей, выбраться в какое-нибудь красивое место, отправляйтесь в картинную галерею вместе с детьми при первой возможности. И когда пойдете, объясните детям вот что. У хорошего художника вы смотрите на красавицу, а у великого художника она смотрит на вас.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 2 сентября 1726 года в Лондоне родился Джон Говард. Английский врач, юрист, филантроп и первый в Англии тюремный реформатор. Он вошел в историю как автор ряда гуманистических проектов, направленных на облегчение жизни людей, и борец с чумой. Убежденный кальвинист, Говард был крайне неприхотлив в быту и практически все свое состояние раздал нуждающимся. Когда в 1773 году Говард был избран шерифом Бетфорда, он был поражен, в какой обстановке содержатся узники местной тюрьмы. Он обследовал тюрьмы Англии и континентальной Европы и в 1777 году издал книгу «Состояние тюрем Англии и Уэльса», которая шокировала умы современников и дала толчок к гуманизации тюремной системы. Кстати, Говард определил и зависимость эпидемии в городах от вспышек тюремной лихорадки. С гигиеной в тюрьмах было плохо, и в результате зараза распространялась по окрестностям. Затем Говард изучал карантинное дело и меры по борьбе с чумой, совершив в 1785 году опасное путешествие по Южной Европе. Он обследовал карантины и посещал больницы с чумными больными. Отчет о важнейших лазаретах в Европе с различными заметками относительно чумы, сочинение Говарда, имел огромное значение для развития инфекционной медицины. Говард бывал и в Санкт-Петербурге и общался здесь с русскими врачами. А в 1790 году приехал в Херсон, чтобы бороться здесь с эпидемией тифа. Однако заразился сам. Личный врач князя Потемкина пытался помочь Говарду, но безуспешно. Вскоре Джон Говард скончался. Он похоронен в Херсоне. Здесь ему установлен памятник.
3: След в истории.

0: Представьте себе розовый куст. Прекрасные цветы, зеленая листва и жутко колючие шипы. Как-то раз я решила пересадить розовый куст с одного места на другое. Мне и раньше приходилось пересаживать кусты, но с розами я имела дело впервые. Я надела перчатки и взялась за лопату. И тут миловидную розу я узнала совсем с другой стороны. Никакие перчатки не могли спасти меня от ее шипов. Роза разодрала мне руки в кровь и даже хлестнула по щеке. Я уже почти ненавидела этот куст. Хотелось его изрубить на кусочки и сравнять с землей. Но, конечно, я этого не сделала. Я посмотрела на куст еще раз и поняла, что он состоит из одних цветов. Или из одних колючек. И зависит только от меня, что я вижу в нем в первую очередь. Что же я выбираю? Если вокруг себя мы обращаем внимание только на негатив, мы становимся желчными и язвительными. И в нашем сердце не остается места для Божьей правды. В притче о зерне Иисус сказал, что когда оно упало в тернии, терния его заглушила, и зерно уже не принесло никакого плода. Не будем же позволять шипам и колючкам заслонять от нас истинную красоту жизни. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. Спаситель и судья. Это было очень давно. В повозке, запряженной лошадьми, сидел маленький мальчик. Вдруг где-то в окрестности выстрелило ружье. Видимо, кто-то из местных охотился неподалеку. Лошади испугались и понеслись прочь со двора, направляясь прямо к обрыву. Еще чуть-чуть, и повозка упала бы с кручи. Но один молодой мужчина сумел догнать повозку и, рискуя собственной жизнью, остановил напуганных лошадей чуть ли не перед самой пропастью. Благодаря этому смелому поступку жизнь малыша была спасена. Прошло время. Тот мальчик вырос и, к сожалению, встал на преступный путь, раз за разом нарушая закон, пока, наконец, не попал на скамью подсудимых. Судьей, к его великому изумлению, оказался тот самый мужчина, который когда-то спас его от неминуемой гибели. Да, это точно он. Разве можно забыть его лицо? И вот после недолгого судебного разбирательства судья поднялся с места, чтобы зачитать приговор. Итак, обвиняемый приговаривается...
1: «О, нет, господин судья, нет, прошу вас!» —
0: закричал обвиняемый и ловко перепрыгнул через перегородку. В следующую секунду он был уже у ног судьи и умолял о милости.
1: «Господин судья, заклинаю вас, жальтесь надо мною! Прошу, прошу, взгляните на мое лицо! Разве вы меня не узнаете?»
0: Судья сказал: «Нет, сынок, не узнаю».
1: «Но как же! Неужели вы не помните, как однажды много лет назад спасли жизнь маленькому мальчику на повозке, что неслась в пропасть?»
0: «Да-да, припоминаю».
1: «Я тот мальчик! Это меня вы спасли тогда, господин судья! Так неужели вы не спасете меня сейчас?»
0: Глубоко вздохнув, судья ответил с печалью в голосе: «Да, сынок, в тот день я был твоим спасителем. Однако путь, который ты избрал, привел тебя на скамью подсудимых. И теперь я должен быть твоим судьей». Иисус Христос, Божий Сын, хочет быть для каждого из нас спасителем. Когда-то, 2000 лет назад, Он пожертвовал собственной жизнью для спасения всех грешников. Он взял нашу вину на Себя, пострадал вместо нас. Однако, если мы не желаем принять Христа своим спасителем, то Христу придется однажды стать нашим судьей. Но давайте не будем столь неразумны, выбирая рабство греха вместо свободы, гнев вместо милости и суд вместо прощения.
2: Это «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Лекарство от страха. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою». Книга Деяния, 18 глава, 9 и 10 стихи. Везде, где Павел проповедовал Иисуса Христа, люди восставали против него. Его били, сажали в тюрьму, закидывали камнями. В Фессалонике ему пришлось уйти из города ночью. В Верии его выволокли из города. Но в этих местах с ним обходились еще достаточно вежливо. Коринф же, где сейчас находился Павел, был грубым и нечестивым городом. Без сомнения, Павел волновался, и без сомнения он тревожился об иудеях, в чьих руках была его судьба. Именно в это время страха Иисус проговорил к Павлу в видении: «Не бойся, ибо я с тобою». В этом и есть лекарство от страха – в осознании Божьего присутствия. Павел написал римлянам: «Если Бог за нас, то кто против нас?» Давид сказал: «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Господь сказал пророку Исаии: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я твой Бог, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Проходите ли вы через период нестабильности? Обеспокоены ли вы будущим? Помните эти обещания. Помните того, кто сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Вы не одни. Ваш Бог с вами. Отец, мы благодарим Тебя за покой Твоего присутствия с нами посреди темных ночей, в часы разочарования и во времена страха. Во имя Иисуса мы молимся и благодарим Тебя. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда он входил в деревню, ему встретились 10 прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали:
2: «Иисус, наставник, жалься над нами!»
1: Иисус, увидев их, сказал: «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся громким голосом, прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. Этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» — спросил Иисус. «А где же остальные 9?» «И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник?» И сказал ему Иисус: «Встань и иди. Тебя спасла твоя вера».
3: Наш сайт свободная.медиа.

0: О, Ольга!
1: О, Гарик, привет!
2: Здорово! Слышала, что наш мэр сегодня учудил?
1: Нет, а что?
2: Выдал постановление убрать все автомобильные знаки и светофоры с дорог города, представляешь?
1: Как это убрать? Поменять на новое, наверное?
2: Да нет, просто взять и убрать.
1: Это вообще бред какой-то, а почему?
2: Ну, типа, в нашем городе решили провести такой эксперимент.
1: Эксперимент?
2: Угу. По статистике, ежедневно в нашем городе в среднем 230 человек припарковывают машину в запрещенном для парковки место. 345 человек игнорируют знак «Кирпич», 550 проезжают на красный свет. И 168 превышают скорость.
1: И что?
2: Ну а какой смысл держать эти знаки, если люди все равно поступают по-своему?
1: Да ты хоть представляешь, что будет, когда их уберут?
2: Ну что?
1: Да ты, вообще такой хаос начнется, да тебе и не снилось.
2: Погоди, но ведь если правительство заранее знает о том, что люди будут нарушать законы, разве оно не несет ответственности за их преступное поведение?
1: Это все из-за вчерашней нашей беседы, да?
2: Угу.
1: Ладно, твоя взяла. Придется согласиться. То, что Бог знает будущее, не говорит о том, что Он ответственен за зло, которое делаем мы, люди.
2: Так как насчет того, чтобы пойти со мной в церковь в воскресенье?

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Святые – те, кто исполнил то, к чему мы все призваны. А призвание наше в том, чтобы сиять, но сиять не своим светом, не своим талантом, не своим умом, не своей красотой, не своим красноречием, не своей ученостью, а другим светом – светом Духа Святого, светом благодати, сиянием Божиим.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Стих дня.
1: Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
0: Свободное радио. Это твой выбор.
2: Сделано для тебя.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы читаем слова апостола Петра из первого послания Петра, 4 главы. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Петр использует интересное слово «домостроители». В греческом оригинале это «oikonomos», что означает «управляющий большим имением». Домостроитель не владеет богатством, но он несет за него полную ответственность перед хозяином. Важно понять, наши таланты, способности, время и даже сама жизнь – это не наша собственность, которую мы можем тратить по собственному усмотрению. Это доверенное Богом сокровище. Когда мы говорим о духовных целях, мы часто думаем о том, что мы должны сделать для Бога. Но Петр переворачивает эту логику. Мы служим тем даром, который получили. Это не подвиг. Это наш ответ на полученную благодать. Использование того, что Бог уже вложил в наши руки. Обратите внимание на другое слово. Многоразличная благодать. В церкви нет второсортных даров. Ваша улыбка, ваше умение слушать, ваша способность организовывать, учить или просто сопереживать – это уникальный свет в великой мозаике Божьего плана. Наша цель – не просто стать успешным христианином, но найти свое место в этой мозаике и засиять тем светом, которым наделил Творец по его благодати. Если ваша цель – рост близости Бога с Богом, то ваша служение станет естественным плодом этой близости, а не тяжким бременем. Как же поставить цели, угодные Богу? Ответ кроется в слове «служите друг другу». Вера не бывает абстрактной, она всегда конкретна, как поступок. Задайте себе вопросы и найдите на них честные и практические ответы. Что поможет мне расти в вере? Возможно, это не просто чтение Библии, а изучение Писания вместе с семьей или с друзьями. Как я могу служить? Может быть, ваш дар – выступать с кафедры, а возможно, молиться за тех, кто на кафедре. Или не учить взрослых, а с любовью играть с детьми в воскресной школе. Даже способность отдавать десятину и жертвовать сверх нее тоже является даром по благодати Божьей. Служение ближним – это и есть шаг вперед. Это выход из зоны комфорта в зону ответственности перед Богом. Мы не просто планируем дела, мы отдаем себя в руки Владыки. Он говорит нам: «Не бойся ставить дерзновенные цели. Ибо не ты строишь церковь, но я строю через тебя. Ты лишь управитель, но как добрый управитель используй мои дары для других».
0: День со свободным радио.

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это так далеко.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он».

Время оно такое. Стоит только в детстве его отпустить, как оно бежит уже так быстро, что не догонишь. И с годами дистанция только увеличивается. Все никогда не успеешь. Поэтому нужно перестать гоняться за ускользающими часами и научиться просто любить своих ближних уже сегодня и уже сейчас.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему, твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество его вовеки. Аминь».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Многим подросткам присуще стремление поскорее покинуть стены родного дома. Некоторые делают это весьма неохотно. Как внушить повзрослевшему ребенку мысль о том, что время детства прошло, и теперь нужно вить свое собственное гнездо? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Иногда наши повзрослевшие дети сознательно не желают терять родительскую опеку. Они просто не хотят взрослеть. Да и к чему? Дома так уютно. Обед на столе, одежда чистая, все счета оплачены. Зачем погружаться в мир жестокой реальности? Наши дети порой вовсе не намерены обрекать себя на лишения. Многие из них часто не желают работать. Я знаю, как трудно бывает заставить детей покинуть родной кров. Они как крошечные пушистые щенки, которые ждут блюдца теплого молока. И ожидая год за годом, когда в наших детях проснется желание устраивать свою личную жизнь, когда у них появится жажда сделать собственную карьеру, мы тем самым культивируем в них зависимость и безответственность. И это вовсе не любовь, как нам может показаться. Наступает день, когда мы должны нежной, но властной рукой передать бразды правления нашим детям. Теперь им самим придется решать свою судьбу. День, когда вы просто будете вынуждены сесть и поговорить с вашим сыном или дочерью по душам, обязательно придет. «Как же так?» – спросите вы. «Не жестоко ли отторгать от себя дитя, когда оно еще к этому не готово?» Но пройдут годы, и вам придется отказать вашему ребенку в опеке. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
2: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы читаем слова апостола Петра из первого послания Петра, 4 главы. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Петр использует интересное слово «домостроители». В греческом оригинале это «oikonomos», что означает «управляющий большим имением». Домостроитель не владеет богатством, но он несет за него полную ответственность перед хозяином. Важно понять, наши таланты, способности, время и даже сама жизнь – это не наша собственность, которую мы можем тратить по собственному усмотрению. Это доверенное Богом сокровище. Когда мы говорим о духовных целях, мы часто думаем о том, что мы должны сделать для Бога. Но Петр переворачивает эту логику. Мы служим тем даром, который получили. Это не подвиг, это наш ответ на полученную благодать. Использование того, что Бог уже вложил в наши руки. Обратите внимание на другое слово. Многоразличная благодать. В церкви нет второсортных даров. Ваша улыбка, ваше умение слушать, ваша способность организовывать, учить или просто сопереживать – это уникальный свет в великой мозаике Божьего плана. Наша цель – не просто стать успешным христианином, но найти свое место в этой мозаике и засиять тем светом, которым наделил Творец по Его благодати. Если ваша цель – рост в близости Бога с Богом, то ваша служение станет естественным плодом этой близости, а не тяжким бременем. Как же поставить цели, угодные Богу? Ответ кроется в слове «служите друг другу». Вера не бывает абстрактной, она всегда конкретна, как поступок. Задайте себе вопросы и найдите на них честные и практические ответы. Что поможет мне расти в вере? Возможно, это не просто чтение Библии, а изучение Писания вместе с семьей или с друзьями. Как я могу служить? Может быть, ваш дар выступать с кафедры, а возможно, молиться за тех, кто на кафедре. Или не учить взрослых, а с любовью играть с детьми в воскресной школе. Даже способность отдавать десятину и жертвовать сверх нее тоже является даром по благодати Божьей. Служение ближним – это и есть шаг вперед. Это выход из зоны комфорта в зону ответственности перед Богом. Мы не просто планируем дела, мы отдаем себя в руки Владыки. Он говорит нам: «Не бойся ставить дерзновенные цели. Ибо не ты строишь церковь, но я строю через тебя. Ты лишь управитель, но как добрый управитель используй мои дары для других».

142-й псалом. «Господи, услышь молитву мою и внемли моим молениям. По своей верности и праведности ответь мне. Со слугой своим тяжбы не начинай, потому что никто из живущих не оправдается пред тобой. Преследует меня враг, жизнь мою придавил к земле, принуждает меня жить во тьме, как давно умерших. Я пал духом, сердце во мне онемело. Я вспоминаю дни давние, размышляю о всех делах твоих. Думаю о том, что сделали руки твои. Я простираю руки мои к тебе. Душа моя жаждет тебя, как высохшая земля. Поспеши, ответь мне, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай от меня своего лица, иначе я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Дай мне утром услышать о твоей милости, ведь я на тебя полагаюсь. Укажи мне путь, по которому мне идти, ведь к тебе возношу я душу. Господи, избавь меня от врагов. Я прибегаю к тебе за защитой. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты мой Бог. Пусть выведет меня дух твой благой на ровное место. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради праведности твоей выручи меня из беды. По милости твоей погуби врагов моих, истреби всех, кто ищет моей жизни, ведь я твой слуга».

За столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из 12, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку».

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 2 сентября 1792 года начался один из самых трагических эпизодов Великой Французской революции. Так называемые «сентябрьские расправы» или «сентябрьская резня». Неделя массовых убийств всех заключенных в тюрьмы, которая прокатилась по Франции в начале сентября 1792 года. Накануне расправы в тюрьмы были заключены все подозрительные, то есть те, кто мог тем или иным образом быть несогласным с действиями революционеров. В частности, арестовывали священников и лиц, подозреваемых в сочувствии к монархии. Тюрьмы были заполнены. Арестованных содержали в любых пригодных для этого местах. Чаще всего для этой цели использовались монастыри. Утром 2 сентября 1792 года по Парижу пронесся слух, что прусская армия взяла Верден, и среди санкюлотов возобладала идея превентивной расправы с заключенными. Расправы начались с нападения на узников тюрьмы аббатства Сен-Жермен. Днем 2 сентября, около половины третьего, толпа атаковала 6 карет с 30 арестованными священниками, которых везли в тюрьму аббатства. Все они были убиты ударами сабель, пощадили лишь аббата Сикара, известного своей заботой о глухонемых. Он обучал их языку жестов. Санкюлоты узнали его и спасли. Всего же за время сентябрьской резни погибли 225 священников и тысячи других заключенных.
3: След в истории.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Не пытайся, друг мой, строить дом свой на песке. Зачем тебе жить в суете?

на море, когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала и все растворяя.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Тревожные новости сыплются на нас одна за другой, вытягивая силы и надежды на будущее. Но я думаю, что для настоящего христианина это не должно стать непреодолимым препятствием. Ведь те, кто надеется на Господа, обновятся в силе. Ах, как нам нужна эта сила! Поэтому мы продолжим молиться всемогущему Богу о том, чтобы нам претерпеть все, что выпадет на нашу долю, и будем надеяться на нашего Спасителя.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

тихо, так тебе вас зову. Прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Зинаида Миркина. Царство Его не от мира сего, сила Его не от мира сего. Здесь Ему воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь задыхание едкая гарь. Здесь Он не царь. Кто же Он? Путь, уводящий отсюда. Не чудотворец, высшее чудо, выход в мою и твою высоту, насквозь пробитый, прибитый к кресту. Тот, кто безропотно вынести смог тяжесть земли, наш неведомый Бог, назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. Видишь, вот я вижу.

0: Нет, но все-таки сходи к нему и попроси, а?
1: Да сколько же можно просить, мужик я или нет? Что, я сам не могу?
0: Ну, значит, не можешь.
1: Так значит.
0: Ну, просто есть ведь такие обстоятельства. Мы без его помощи, ну, никак не справимся.
1: Да сколько можно уже его по каждому пустяку дергать?
0: Да это никакой не пустяк. Да и к тому же, он ведь сам говорил, что нужно просить, и он поможет. Он ведь обещал.
1: Да, ладно, схожу.
0: Сходи сегодня же.
1: Да хоть сейчас.
2: Как я рад тебя видеть. Ты так давно ко мне не заходил. У тебя все в порядке? Или снова какая-то проблема?
1: Нет-нет, я так, поговорить пришел.
2: Как же это замечательно. Слушай, мы и правда давно не говорили. Присядь, располагайся. Сейчас заварю тебе твой любимый кофе. Ванечка, ну что такое? Чего опять бузим?
3: Ну я хочу. Я хочу эту машину, ту маленькую красненькую Хонду. Ну ты ведь знаешь, как это мне нужно.
2: Пойми, Ванюш, ну у тебя с ней будет еще больше расходов, чем теперь. Вот я предвижу аварию, ущерб огромный, а страховая возместит тебе только 30%.
3: Я буду осторожно ездить. Ну правда. Ну ты же знаешь, никто из наших уже не ездит на метро. Ну я очень хочу, ну пожалуйста.
2: Ну что ж, я тебя предупреждал. Ой, извини, что с ними поделать? Приходится возиться, малые еще совсем.
4: Ой, как же меня достали эти бесконечные простуды. Послушай, а когда ты меня наконец уже вылечишь? Мне, между прочим, на работу выходить. Я же ее потеряю. Чего ты вообще придумал болезни? Ну неужели нельзя было без них обойтись?
2: Анют, а помнишь, мы с тобой говорили, что болезни – это следствие?
4: Да мне все равно. Исцели меня уже в конце концов.
2: И все же придется денька два еще потерпеть. А, кстати, вот твой кофе.
1: Спасибо. А сколько таких просьб поступает за день?
2: Ну, человечество еще не придумало математического выражения этому количеству.
1: И неужели все только просят?
2: В основном, да. Ну, что ж поделаешь, люди. Я их все-таки люблю. Иногда кто-то все-таки приходит просто так вот, как ты сегодня. И знаешь, я так тебе рад.
1: И я тоже. Мы и правда давно не общались. Ну, просто, ну, без повода.
2: Ну, вот и славно. Задержала я тебя, наверное.
1: Нет, что ты? Ну, уже поздно.
2: Да иди, конечно. Тебя дома ждут. А, кстати, о своей проблеме ты не переживай. Я уже позаботился. Ты только подожди немного. Должно прийти нужное время.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Но кто-нибудь спросит: «А как мертвые воскресают? И каким будет их тело, когда они возвратятся?» Глупый, зерно, которое сеешь, не воспрянет к жизни, пока не умрет. И сеешь ты не растение целиком, а просто зернышко, пшеничное, например, или какое иное. А Бог придает ему телесный облик, какой предназначил. Облик этот у всех разный. Тело не у всех одинаково. Скажем, тело человека отличается от тела животного, птицы от рыбы. А есть и небесные тела, и тела земные. У небесных тел своя красота, у земных своя. Один блеск у солнца, другой у луны и звезд. Звезды тоже отличаются блеском друг от друга. То же и с воскресением мертвых. Кладется в землю тленное, встает нетленное. Кладется уродливое, встает прекрасное. Кладется слабое, встает могущественное. Кладется материальное, встает духовное.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Когда Господь въезжал в Иерусалим на ослице, бросали ветви пальмовые. Ослица была в полной уверенности, что ей. Так и мы. Ослица, на которой едет Господь. Не моя заслуга. Понимаю, что я, Петр Мамонов, здесь ни при чем. Щедрой рукой сыпали. С этим и живу. Стараюсь не продать, не изменить себе. Не тащиться от своего «я».
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио». Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви. Больше всех.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Иисус есть истина. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Это заявление было сделано обвиняемым во время самого несправедливого суда в мировой истории. Перед римским правителем Пилатом стоял благопристойный человек, Иисус Христос. Обвинения, выдвинутые против него, сводились к тому, что он был врагом государства, поэтому правителю пришлось вникать в данный вопрос. Разбирательство прошло странно. Обвинения не подтвердились, судья установил, что Иисус невиновен, но тем не менее его приговорили к смерти. В ходе этого разбирательства была поднята тема истины. Иисус Христос утверждал, что родился и пришел в мир для выполнения определенной миссии. Что он имел в виду? Он был вечным Сыном Бога, посланным в мир с тем, чтобы свидетельствовать об истине. Не только в тот момент перед Пилатом, но всегда и во всем. Христос — это совершенный свидетель истины, то есть правды о себе, о своей миссии, о человечестве, о небесах и аде, о Боге и его праведных притязаниях на всех нас. Словом, это сам Бог, который явился как человек. Своими высказываниями Он, который есть истина, пролил истинный свет на все. Пилат не придал значения этим словам Иисуса и спросил, а что есть истина? Но его не интересовал ответ. Для каждого настанет день, когда истину Бога нельзя будет просто проигнорировать. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих.

0: Псих дня.
1: Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы читаем слова апостола Петра из первого послания Петра, 4 главы. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Петр использует интересное слово «домостроители». В греческом оригинале это «oikonomos», что означает «управляющий большим имением». Домостроитель не владеет богатством, но он несет за него полную ответственность перед хозяином. Важно понять, наши таланты, способности, время и даже сама жизнь – это не наша собственность, которую мы можем тратить по собственному усмотрению. Это доверенное Богом сокровище. Когда мы говорим о духовных целях, мы часто думаем о том, что мы должны сделать для Бога. Но Петр переворачивает эту логику. Мы служим тем даром, который получили. Это не подвиг. Это наш ответ на полученную благодать. Использование того, что Бог уже вложил в наши руки. Обратите внимание на другое слово. Многоразличная благодать. В церкви нет второсортных даров. Ваша улыбка, ваше умение слушать, ваша способность организовывать, учить или просто сопереживать – это уникальный цвет в великой мозаике Божьего плана. Наша цель – не просто стать успешным христианином, но найти свое место в этой мозаике и засиять тем светом, которым наделил Творец по его благодати. Если ваша цель – рост близости Бога с Богом, то ваша служение станет естественным плодом этой близости, а не тяжким бременем. Как же поставить цели, угодные Богу? Ответ кроется в слове «служите друг другу». Вера не бывает абстрактной, она всегда конкретна, как поступок. Задайте себе вопросы и найдите на них честные и практические ответы. Что поможет мне расти в вере? Возможно, это не просто чтение Библии, а изучение Писания вместе с семьей или с друзьями. Как я могу служить? Может быть, ваш дар выступать с кафедры, а возможно, молиться за тех, кто на кафедре. Или не учить взрослых, а с любовью играть с детьми в воскресной школе. Даже способность отдавать десятину и жертвовать сверх нее тоже является даром по благодати Божьей. Служение ближним – это и есть шаг вперед. Это выход из зоны комфорта в зону ответственности перед Богом. Мы не просто планируем дела, мы отдаем себя в руки Владыки. Он говорит нам: «Не бойся ставить дерзновенные цели. Ибо не ты строишь церковь, но я строю через тебя. Ты лишь управитель, но как добрый управитель используй мои дары для других».
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

История христианских гимнов. К неземной стране путь указан мне. В своей автобиографии Иван Проханов писал о событиях 1895 года так. «Петербургские братья настаивали, чтобы я уезжал за границу, советуя опубликовать там все материалы о гонениях в России, организовать духовную и финансовую помощь нашим братьям и посылать оттуда литературу для моральной поддержки верующих. Даже в то время, когда я оставался в Петербурге, готовясь последовать совету братьев, меня искала секретная полиция, следуя по пятам». Проханову стало очевидно, что оставаться в Петербурге для него опасно, поэтому он вынужден был выехать через Финляндию за границу. Находясь в дороге, он написал стихотворение «К неземной стране путь указан мне», которое стало известной духовной песней. Музыку на эти слова написал композитор Григорий

0: Клайв Льюис.
1: Когда молодой человек, который ходил в церковь по привычке, осознает со всей искренностью, что он не верит в христианскую доктрину и перестанет посещать церковь, то если его побуждает к этому стремление быть честным, а не желание пойти наперекор родителям, Дух Христа, возможно, ближе к нему, чем прежде.

0: Золотые библейские стихи.
1: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Иеремия, 17 глава, 7-8 стих.
0: Глоток живой.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Кто-то считает, что карта — это оккультизм и обходит азартные игры за километр. А другие не прочь сыграть партеечку, чтобы приятно скоротать вечерок. Ни тех, ни других нельзя осуждать. И вопрос даже не в том, имеют ли масти тайный мистический смысл, или это просто фигурки, перекочевавшие к нам через века. Проблемой карты и азартные игры становятся только тогда, когда они рушат отношения, портят жизнь и отнимают покой. А это могут делать и куча других вещей, становящихся идолами в жизни человека. Так что кому-то действительно карты, ставки, лотереи противопоказаны. А кому-то и нет. Главное быть честным и не бояться называть плоды, которые приносят подобные занятия в вашу жизнь.

0: 111 псалом. Аллилуйя! Блажен человек, боящийся Господа, получающий большое наслаждение от Его повелений. Могущественным будет на земле его потомство, поколение праведных благословится. Изобилие и богатство будут в его доме, и его праведность будет пребывать вечно. Для честных восходит свет во тьме, он милостив, милосерден и праведен. Благо человеку, который великодушен и щедро дает взаймы, тому, кто ведет свои дела справедливо. Он никогда не поколеблется, праведник будет в вечной памяти. Не побоится плохих известий, сердце его твердо, уповая на Господа. Сердце его крепко, он не испугается. Он увидит падение своих врагов, он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность пребывает вовек. Рог его вознесется в славе. Нечестивый увидит и разозлится, заскрипит зубами и исчезнет. Желание нечестивых не сбудется.
1: Слава Богу за все!

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Это «Свободное радио», друзья. Привет. С вами Катя. Услышала недавно такую мысль, что единственное, что у тебя есть, чего нет ни у кого, это ты сам. У тебя есть твой голос, твой разум, твоя история, твое видение. Так что пишите и рисуйте, стройте и играйте, танцуйте и живите, как можете только вы. Вы – уникальное Божье творение. Другого такого нет во всем белом свете.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Зинаида Миркина. Нам даются равнины бескрайние эти, и молчащих морей синеокая гладь, чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить. Попрошают они, а душе отвечать. Я в сей мир рождена для ответа, я знаю, и течение дней, нагнетание лет — это тихо растущий, как чаща лесная, это мой вызревающий в сердце ответ. Лишь ко мне обращаются сосен вершины и пронзительный глаз мирового огня, и никто не поможет ни словом единым, не ответит никто никогда за меня. Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить, созерцая Твой крест. Я же слепну от слез и глаза отвожу уже 20 столетий, задавая Тебе свой ненужный вопрос.
1: Свободное радио.

0: красавица, дай дедушке копеечку.
1: А, нет мелочи, вообще нет денег с собой.
0: А как же 28 рублей 50 копеек у вас в правом кармашке?
1: Что? Откуда вы знаете, сколько у меня денег с собой?
0: Деньги для вас больная тема, не правда ли?
1: Слушайте, вы понятия не имею, как вы узнали о содержимом моего кошелька. Подсмотрели, наверное, как я в кафе расплачивалась. Только не вам, уважаемый, судить о моем отношении к деньгам. Вы вообще ничего обо мне не знаете. До свидания.
0: Кое-что знаю.
1: Что?
0: К примеру, знаю, что деньги – это причина, из-за которой вы перестали ходить в церковь.
1: Мы знакомы?
0: Вряд ли.
1: Тогда откуда вам знать, что я перестала ходить в церковь?
0: Вы перестали ходить в церковь, потому что вы терпеть не можете, когда кто-то говорит о благотворительности.
1: Да, не могу.
0: Деньги – это смысл вашей жизни. Не так ли?
1: Смысл, не смысл, а деньги, что бы вы ни говорили, все-таки это очень важная составляющая нашей жизни. Если можно так выразиться, деньги – это показатель того, насколько хорошо ты играешь в эту игру под названием «Жизнь».
0: А что, если вы вдруг в один прекрасный день потеряете все свои сбережения?
1: Перестаньте говорить глупости. У меня инвестиции в 3 разных компаниях. Ни при каких условиях я не смогу потерять все свои сбережения.
0: У вас мобильник звонит. Ответьте.
1: Да не звонит мне. Алло? Да, Петрова. Да, в смысле? Да я ведь только месяц назад счета пополняла. Да не может быть. А в State Empire проверяли? А и там проверили, да? Что? И акции тоже? А попробуйте с кредитки перевести. Что значит аннулировано? Вы что, арестуете квартиру и машину? Да вы что, там все с ума посходили?
0: Извините, это случайно не вашу машину эвакуируют?
1: Стойте, это моя машина! Стойте! Кто бы мог подумать, я полный банкрот.
0: Может, у друзей займете?
1: Да какие друзья? Нет у меня друзей. У меня на них времени не было. Если завтра умру, обо мне никто и не вспомнит. О, Господи!
0: Что с вами?
1: Впервые в жизни я начинаю понимать, насколько пуста и бессмысленна была вся моя жизнь. Представляете, я никому ничего не дала. Я всегда жила только для себя одной, понимаете?
0: Ну, пойду я, моя работа.
1: А пойдемте-ка со мной, я вам что-нибудь поесть куплю. У меня все-таки еще есть 28 рублей целых.
0: Да нет, спасибо, не стоит.
1: Хотя, что можно сейчас купить на 28 рублей?
0: Ну, это как сказать.
1: Батон хлеба, что ли?
0: Вот вы, например, только что купили целую новую жизнь.
1: Новую жизнь? Как это?
0: Моя работа выполнена. До свидания, Наташа.
1: Наташа? А откуда вы знаете? Подождите, что? 28 рублей 50. Кто вы?

Моя машина? Ее же только что эвакуировали. Я не понимаю, что это такое. Ну-ка, подождите-ка, я что-то ничего не понимаю. Алло, здравствуйте, это Наталья Петрова. Вы простите, что беспокою, вы не могли бы проверить, сколько у меня сейчас на балансе? Угу, да, я подожду. В самом деле? Можно узнать, как насчет акций? Вы серьезно? Спасибо, да. Ничего не понимаю.

Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо. Help us, Jesus.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Представьте себе, 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а 5 — умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масло, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным: «Дайте нам масло, у нас сгаснут факелы». Но умные ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он, — «я вас знать не знаю». Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть. Ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также радость других. Рене Декарт, французский философ.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Свободное радио. Правильный выбор.
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Сергей Журавлев.
1: Хочу напомнить об удивительных обетованиях, которые мы находим в Новом Завете. Обещание того, что Бог, Он никогда не оставит нас и не покинет, как это записано в Евангелии от Матфея, 28 главе. Но удивительно, что Евангелие от Матфея и Новый Завет, они начинаются этими словами. «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». И на протяжении всего Нового Завета, всего Евангелия, деяний апостолов, мы видим, как Бог присутствовал посреди своего народа. Иисус был со своими учениками. Дух Святой, сошедший после воскресения Иисуса на первую церковь, Он был всегда с ними. И в самом конце Нового Завета, в книге Откровения, мы видим, как Иоанн наблюдает сходящий с неба город Иерусалим. И он слышит: «Вот скиния Бога с человеками, и я буду обитать с вами, и вы будете моим народом». Поэтому давайте мы никогда не будем забывать о том, что Бог с нами, Он не оставит и не покинет нас. Аминь.
2: Ты не один. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 2 сентября 1726 года в Лондоне родился Джон Говард. Английский врач, юрист, филантроп и первый в Англии тюремный реформатор. Он вошел в историю как автор ряда гуманистических проектов, направленных на облегчение жизни людей, и борец с чумой. Убежденный кальвинист, Говард был крайне неприхотлив в быту и практически все свое состояние раздал нуждающимся. Когда в 1773 году Говард был избран шерифом Бедфорда, он был поражен, в какой обстановке содержатся узники местной тюрьмы. Он обследовал тюрьмы Англии и континентальной Европы.

крупнейших лазаретах в Европе с различными заметками относительно чумы, сочинение Говарда имел огромное значение для развития инфекционной медицины. Говард бывал и в Санкт-Петербурге и общался здесь с русскими врачами. А в 1790 году приехал в Херсон, чтобы бороться здесь с эпидемией тифа. Однако заразился сам. Личный врач князя Потемкина пытался помочь Говарду, но безуспешно. Вскоре Джон Говард скончался. Он похоронен в Херсоне, здесь ему установлен памятник.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Я вот тут подумала, какая самая мощная созидающая сила на Земле? Можно ли построить, например, город, руководствуясь яростью и ненавистью? Думаю, таким образом можно построить, ну, максимум тюрьму. Самая сильная творческая сила исходит из противоположности ненависти и зла. Если мы хотим создать что-то по-настоящему прекрасное, нашим руководством к действию должны стать добро и любовь. Гнев и злоба не могут победить самих себя. Мы выбираем путь добра, Божий путь. «Побеждай зло добром», призывает нас и Священное Писание.
1: Свободное радио.

все бока испробовал, все без толку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет, крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт, лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусанный, покоцан. Мелочная суета жадно съедает все внутри, порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все что нужно. Я сам собой обезвожен и обезоружен, и истерзав себя вторичным и пустым, терзаю близких, расшатываю мосты. Все, хватит, бросай этот алкоголь, чтоб градус беспокойства с копейками ноль. Пора трезветь от зависти и улыбнуться Богу.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». По прибытии в Петербург лорд Редсток начал проповедовать в маленькой англо-американской церкви на Почтамской. Теперь, думая о некоторых из тех, кто участвовал в описываемом пробуждении, я вижу, что Бог коснулся их уже раньше, а теперь, слушая ясное изложение Слова Божия, они обрели уверенность, которой не доставало им до тех пор. Так было с графом Модестом Модестовичем Корфом, церемонимейстером при царском дворе, который занимался распространением Священного Писания, лично не испытав еще прощения своих грехов. То же самое можно сказать и о моей матери. Еще до своего замужества, находясь в Англии со своей матерью, она случайно узнала о собраниях в доме одного пожилого англичанина, бывшего министра не то почты, не то путей сообщения, по фамилии Блэквуд. В то время духовные собрания в частном доме, да притом у лица из высшего общества, были явлением необычным. Заинтересовалась ими и моя мать. Но хотя она пошла туда из любопытства, Слово Божие коснулось ее сердца. Хозяин дома просто и ясно говорил о двух путях и о важности выбора между светом и тьмою, между Иисусом Христом и сатаною, между небом и адом. Она услышала об искупительной жертве Христа и тут же решилась стать на его сторону. Она верою приняла прощение грехов и искупление в крови Христовой. Радость спасения не покидала ее, но вся полнота, ответственность, связанная со званием христианина, ей открылись лишь позже. Люди приходили на проповедь лорда Редстока с сердцами уже подготовленными. Но были и такие, для которых слова его были новы и непривычны. Среди них был, например, отставной полковник кавалергардского полка Василий Александрович Пашков, богатый помещик, чрезвычайно добрый и благородный человек. Новое религиозное течение сначала не пришлось ему по сердцу, и он не желал слушать лорда-проповедника. Однажды жена его, Александра Ивановна, пригласила лорда Редстока к обеду. Василию Александровичу ничего не оставалось делать, как любезно встретить гостя по обычаю русского гостеприимства. За столом гость все время говорил о Слове Божьем, и присутствующие с интересом слушали. По окончании обеда все общество перешло в гостиную, где беседа продолжилась. И вот лорд Редсток внезапно предложил встать на колени и помолиться. Это многим показалось странным и непривычным. Но молитва Божьего человека так сильно подействовала на Василия Александровича, что ему внезапно открылось его собственное состояние. Он понял, что все слышанное из Слова Божия касалось его лично. Он почувствовал свою греховность и отчужденность от Бога. Тут же стал каяться, и ему открылся не только его грех, но и величие спасения Божия в Иисусе Христе. Всей душой уверовал во Христа как своего личного Спасителя, пролившего свою кровь за его грехи и воскресшего для его оправдания, и он верой получил прощение. На нем исполнилось слово из первой главы первого послания Иоанна, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Встав с колен, он был уже не тем, что раньше. Он стал новым человеком во Христе Иисусе, искупленным Господом, согласно второму посланию Коринфянам. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Лекарство от страха. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою». Книга Деяния, 18 глава, 9 и 10 стихи. Везде, где Павел проповедовал Иисуса Христа, люди восставали против него. Его били, сажали в тюрьму, закидывали камнями. В Фессалонике ему пришлось уйти из города ночью. В Верии его выволокли из города. Но в этих местах с ним обходились еще достаточно вежливо. Коринф же, где сейчас находился Павел, был грубым и нечестивым городом. Без сомнения, Павел волновался, и без сомнения он тревожился об иудеях, в чьих руках была его судьба. Именно в это время страха Иисус проговорил к Павлу в видении: «Не бойся, ибо я с тобою». В этом и есть лекарство от страха – в осознании Божьего присутствия. Павел написал римлянам: «Если Бог за нас, то кто против нас?» Давид сказал: «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Господь сказал пророку Исаии: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я твой Бог, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Проходите ли вы через период нестабильности? Обеспокоены ли вы будущим? Помните эти обещания. Помните того, кто сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Вы не одни. Ваш Бог с вами. Отец, мы благодарим Тебя за покой Твоего присутствия с нами посреди темных ночей, в часы разочарования и во времена страха. Во имя Иисуса мы молимся и благодарим Тебя. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Всем привет! С вами музрец свободного Андрей Стародубцев. 25 сентября в вечность ушел музыкант, продюсер и пастор Роман Касевич. Ему было всего 37 лет. Пишут, что во сне остановилось сердце. Если подбирать слова, то получится так же, как и у большинства, кто об этом написал. Ушла целая эпоха. Песни в его исполнении, будь то переведенные мировые хиты или авторские композиции, становились народными. Их заслушивали до дыр, в них искали покой, радость и исцеление. Их разучивали на гитаре и пели в церквях, на домашних группах, на выездах и в лагерях. В числе этих людей и я сам. Сколько раз, слушая его голос, я ранним утром толкался в очереди на электричку или мерз на остановке в ожидании последнего экспресса. Молился о Божьей помощи, восстановлении и прощении грехов. Но больше мы не услышим песен в его исполнении. По крайней мере, в этом мире. У Ромы осталась семья и дети. Ни я, ни кто-то другой не ответит на вопросы «как» и «почему». Но что мы можем сделать сегодня, так это почтить его память, вспомнив песню, которая играла в наших наушниках сотни раз. И каждый раз помогала жить и двигаться дальше. Эта песня «Нужен мне лишь ты». Слушаем. Роман Касевич и церковь Хиллсонг.

0: Время подумать.
1: Нам по доброй традиции никуда без Писания, потому что поиск любых ответов – это прежде всего поиск с помощью Библии. Мне в контексте сегодняшней темы на память пришло место из Евангелия от Луки, 11 глава. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. Вот так, друзья. И именно эта история о настойчивости предшествует популярным строкам из Писания: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, а стучащему отворят». На этом месте Писания очень часто основывается настойчивость. Но бывают же ситуации, когда настойчивость уже неуместна, когда ты продолжаешь настаивать на своем, а выглядишь уже даже неуместно и в чем-то глупо. Согласитесь, ведь есть в жизни ситуации, когда, ну вот все, надо слезать уже с лошади, потому что лошадь уже умерла. Или вот пример. Апостол Павел, помните, в его жизни было то, что он сам называл «жалом в плоть». 3 раза он просил Бога избавить его от этого недуга, но Бог сказал «нет». А как в тот отрезок своей судьбы апостол Павел понял, что 3 попыток достаточно, что не надо проявлять в данной ситуации настойчивость, не надо проявлять сверхпостоянство в молитве? Как он понял, что помолиться нужно только 3 раза, а не 20, не 30, не 50? У вас есть соображения на этот счет?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Стих дня.
1: Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы читаем слова апостола Петра из первого послания Петра, 4 главы. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Петр использует интересное слово «домостроители». В греческом оригинале это «oikonomos», что означает «управляющий большим имением». Домостроитель не владеет богатством, но он несет за него полную ответственность перед хозяином. Важно понять, наши таланты, способности, время и даже сама жизнь – это не наша собственность, которую мы можем тратить по собственному усмотрению. Это доверенное Богом сокровище. Когда мы говорим о духовных целях, мы часто думаем о том, что мы должны сделать для Бога. Но Петр переворачивает эту логику. Мы служим тем даром, который получили. Это не подвиг, это наш ответ на полученную благодать. Использование того, что Бог уже вложил в наши руки. Обратите внимание на другое слово. Многоразличная благодать. В церкви нет второсортных даров. Ваша улыбка, ваше умение слушать, ваша способность организовывать, учить или просто сопереживать – это уникальный свет в великой мозаике Божьего плана. Наша цель – не просто стать успешным христианином, но найти свое место в этой мозаике и засиять тем светом, которым наделил Творец по его благодати. Если ваша цель – рост в близости Бога с Богом, то ваша служение станет естественным плодом этой близости, а не тяжким бременем. Как же поставить цели, угодные Богу? Ответ кроется в слове «служите друг другу». Вера не бывает абстрактной, она всегда конкретна, как поступок. Задайте себе вопросы и найдите на них честные и практические ответы. Что поможет мне расти в вере? Возможно, это не просто чтение Библии, а изучение Писания вместе с семьей или с друзьями. Как я могу служить? Может быть, ваш дар выступать с кафедры, а возможно, молиться за тех, кто на кафедре. Или не учить взрослых, а с любовью играть с детьми в воскресной школе. Даже способность отдавать десятину и жертвовать сверх нее тоже является даром по благодати Божьей. Служение ближним – это и есть шаг вперед. Это выход из зоны комфорта в зону ответственности перед Богом. Мы не просто планируем дела, мы отдаем себя в руки Владыки. Он говорит нам: «Не бойся ставить дерзновенные цели. Ибо не ты строишь церковь, но я строю через тебя. Ты лишь управитель, но как добрый управитель используй мои дары для других».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Валерий Толкачев, меня зовут. Я из города Выборга, пастор Второй Выборгской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: О, это длинная и очень интересная история. Я был атеист по убеждению, подросток, хотел стать физиком-теоретиком, считал, что Бога нет, и ученые давно это доказали, и нету смысла никакого думать иначе. Столкнулся с верующими людьми, они дали почитать книжек, и я вдруг открыл для себя целый новый мир, что свидетельств о Боге много, и справа, и слева. Долго пытался открутиться от выводов, но не смог.

0: быть твоим. Так я обратился к Господу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Ну, мне кажется, жизнь человека, который следует за Христом, она преображается в положительную сторону во многих областях. Само Евангелие об этом говорит. Кто во Христе, тот новое творение. Прежде прошло, теперь все новое. Ну и у меня много прежнего прошло. Хоть я и не был, казалось бы, каким-то там уж совсем уж так нехорошим человеком, но внутри было всяких поганостей немало. Я наблюдаю, что именно Христос помог все эти авгиевы конюшни в моей жизни вычистить.
1: Зачем христианину церковь?
0: Так Господь заповедует, и человеку, который верует во Христа, сложно иначе. Он не просто зовет людей к себе, он еще и зовет уверовавших в него быть вместе. Если уверовал я же не единственный такой. Есть другие, которые на этот путь встали до меня. Ну и Господь повелевает таким же повелительным тоном, что надо таких людей найти и вместе с ними следовать за Христом. Это правильно.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Увидев толпы народа, Христос жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда сказал ученикам своим: жатвы много, делателей мало. Просите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою.
2: Надежда есть всегда.

0: Что у нас на ужин?
1: На ужин у нас спагетти.
2: Опять спагетти.
0: У меня скоро из ушей макароны полезут.
3: Что? Мне послышалось?
0: Звукорежиссер.
4: Да?
0: Можно ли отмотать назад?
4: Какие проблемы?
0: Спагетти? Отлично. А кетчуп у нас есть?
5: Как часто нам бы хотелось вернуться назад и все сделать заново. Но, к сожалению, жизнь не дает нам такой возможности.
0: Ну, я побегу, босс. Спасибо за вечеринку. Все было классно.
6: Григорий, спасибо, что пришел. Рад, что тебе понравилось.
0: Все было здорово. Кроме некоторых придурковато одетых. Посмотри, вон на ту, вон нарядилась.
6: Это моя жена, Григорий.
0: Звукорежиссер.
4: Да.
0: Можно ли отмотать назад?
4: Простите, на этот раз это жизнь. Ничем не могу вам помочь.
6: Григорий, кстати, по поводу твоего повышения. Я тут подумал, и ты знаешь...
5: Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Книга притчей, 15 глава, 28 стих.
7: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: На доме нечестивого Господне проклятие, но жилище праведных Он благословляет. Он высмеивает насмешников, но смиренным Он дает благодать. Мудрые унаследуют славу, а глупцы получат бесчестие.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Всем привет! Знаете ли вы, что сейчас в мире существует больше десятка так называемых «святых гвоздей»? Это гвозди, которые якобы использовались при распятии Иисуса Христа. Католики считают, что их должно быть три, православные, что четыре, но на практике их намного больше, и все претендуют на истинность. Забавно, конечно, но как бы там ни было, есть кое-что поважнее. Сколько бы ни было реальных гвоздей, они все же были. Христос был распят и воскрес на третий день. И было бы здорово, если бы люди сосредоточились на этой части истории.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человек, одержимый нечистым духом. Он жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз вязали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно, день и ночь, в склепах и на горах, кричал он и бил себя камнями. Издали увидев Иисуса, он подбежал к нему, упал перед ним ниц и громким голосом крикнул:
2: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю! Не мучь меня!»
1: Он говорил так, потому что Иисус сказал: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» «Как твое имя?» — спросил его Иисус.
2: «Меня зовут Легион, потому что нас много», — отвечает тот.
1: Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли, а там, на горе, паслось большое стадо свиней.
2: «Пошли нас в свиней, мы в них войдем», — просили его бесы.
1: Он позволил. Нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось с кручи в море, а их было около 2000, и в море утонуло. Свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят: бывший одержимый, тот, в ком было целое полчище бесов, сидит одетый и в здравом уме. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, что произошло с одержимым и со свиньями. Тогда они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их мест. Когда Иисус садился в лодку, одержимый просил взять его с собой, но он не разрешил. «Ступай домой к своим. Расскажи им, как сжалился над тобой Господь и что он для тебя сделал», — сказал Иисус. Тот ушел и стал рассказывать в Десятиграде, что сделал для него Иисус. И все поражались.
3: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Оль, погоди!
1: О, Тань, привет!
0: Привет, ты в церковь?
1: Да, только я не...
0: Так значит, ты вступила в члены нашей церкви?
1: Тань, ты знаешь, я не...
0: Поздравляю!
1: Тань, ты знаешь, я не...
2: Надеюсь, ты прочитала наш устав, прежде чем поставила подпись?
1: Конечно, прочитала.
2: Ты ведь знаешь, что в нашей церкви довольно высокие стандарты для членства?
1: Ну, у меня на этот счет несколько иное мнение.
2: Какое мнение? Где еще ты видела церковь с такими правилами, как у нас? Смотри, не курить, не употреблять никакие алкогольные напитки, не посещать кинотеатры, театры и прочие веселительные заведения, не играть в карты и другие азартные игры, включая лотерею, не танцевать, не пользоваться косметикой, не смотреть телевизор и не слушать рок-музыку.
1: Как я уже сказала, Тань, на этот счет у меня несколько иное мнение.
2: Погоди ты со своим мнением. Ты подписала устав или нет?
1: Нет, не подписала.
2: Как?
1: Я решила ходить в другую церковь.
2: В другую церковь? Но почему, Оля?
1: Потому что, на мой взгляд, ваши стандарты недостаточно высоки.
2: Недостаточно высоки? Да ты... Где ты еще найдешь такую церковь, где бы тебя отлучили за лотерею?
1: Да, но...
2: Все, наоборот, только и твердят, что наша церковь слишком строгая. Некоторые даже нас в законничестве обвиняют.
1: Да, ну понимаешь...
2: Но ты у нас одна, видите ли, считаешь, что наши стандарты недостаточно высоки. Где же мы, по-твоему, маху-то дали, а?
1: Переверни устав, я там на обратной стороне кое-что написала.
2: Что такое? Не завидовать, не сплетничать, не клеветать, не лицемерить, не гордиться, не таить злобу, не ссориться по мелочам. Не поняла, что это такое, Оль?
1: Да, и вдобавок, к списку чего не следует делать, у вас нет списка, что следует делать. Вот, прочитай ниже. Да-да, вот тут.
2: Прощать, любить, свидетельствовать о Христе, посылать миссионеров... Помогать бедным, посещать больных и узников, быть дружелюбными, милосердными и гостеприимными. Ты что, издеваешься надо мной, что ли?
1: Это по Библии? Почему издеваюсь?
2: Это что, значит отлучать человека за то, что он негостеприимный? Да это просто смешно.
1: Таня, что смешнее? Отлучать за грехи, о которых сказано в Библии, или за нарушения, о которых Библия даже не упоминает?
2: Не упоминает? Уж не хочешь ли ты сказать, что на перечисленное в нашем уставе нет запрета в Библии?
1: Да, кстати,
2: погоди,
1: дай-ка сюда список.
2: Что?
1: Как же я забыла. Есть еще один очень важный пунктик.
2: Какой это?
1: Читать Библию. Вот, держи. И еще, Тань, вообще церковь всегда была прибежищем для грешников, которыми мы являемся. Нам всем нужна взаимная поддержка.
2: Неудивительно, что наша церковь мельчает с каждым днем. Мы отгораживаемся от тех, кто больше всего нуждается в нашей любви и помощи. В итоге все, что осталось... Это кучка людей, следующих правилам, о которых даже не упоминается в Писании.
1: А это не что иное, как законничество. Именно поэтому я иду в другую церковь.
2: Слышь, Оль, а мне можно с тобой, а?

0: Макс Лукада. Приведенный ниже разговор произошел между канарейкой в клетке и жаворонком на подоконнике. Жаворонок посмотрел на канарейку и спросил: «Какая у тебя цель в жизни?»
1: «Моя цель есть зерно».
0: «Для чего?»
1: «Чтобы у меня были силы».
0: «Для чего?»
1: «Чтобы петь», — ответила канарейка.
2: «Для чего?»
0: — расспрашивал жаворонок.
1: «Когда я пою, мне дают больше зерна».
0: «Значит, ты ешь, чтобы у тебя были силы петь, чтобы получить больше зерна, которое ты сможешь съесть?»
1: «Да».
0: «Знаешь, есть что-то получше этого», — начал жаворонок. «Если полетишь за мной, я помогу тебе найти лучшую жизнь. Но ты должна расстаться с клеткой». Трудно найти смысл жизни, когда она проходит в клетке. Но это не удерживает нас от попыток. Стоит достаточно глубоко заглянуть в душу любого человека, и мы увидим там это стремление к осмысленности бытия, поиски своего призвания. С той же непреложностью, с какой ребенок дышит, рано или поздно он задумывается, в чем смысл жизни.
3: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Человек, медленно и постепенно освобождаясь от рабства вещей, снимает мертвый покров с природы и опознает творящие ее силы.
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 2 сентября 1792 года начался один из самых трагических эпизодов Великой Французской революции. Так называемые «сентябрьские расправы» или «сентябрьская резня». Неделя массовых убийств всех заключенных в тюрьмы, которая прокатилась по Франции в начале сентября 1792 года. Накануне расправы в тюрьмы были заключены все подозрительные, то есть те, кто мог тем или иным образом быть несогласным с действиями революционеров. В частности, арестовывали священников и лиц, подозреваемых в сочувствии к монархии. Тюрьмы были заполнены. Арестованных содержали в любых пригодных для этого местах. Чаще всего для этой цели использовались монастыри. Утром 2 сентября 1792 года по Парижу пронесся слух, что прусская армия взяла Верден, и среди санкюлотов возобладала идея превентивной расправы с заключенными. Расправы начались с нападения на узников тюрьмы аббатства Сен-Жермен. Днем 2 сентября, около половины третьего, толпа атаковала 6 карет с 30 арестованными священниками, которых везли в тюрьму аббатства. Все они были убиты ударами сабель, пощадили лишь аббата Сикара, известного своей заботой о глухонемых. Он обучал их языку жестов. Санкюлоты узнали его и спасли. Всего же за время сентябрьской резни погибли 225 священников и тысячи других заключенных.
2: След в

0: книге Евангелия от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо, такова воля Отца даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте бедным, заводите себе кошельки, что не знают износа, копите богатство, которое не оскудеет, на небесах, куда вор не доберется и где моль не съест. Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше».
2: Свободное радио. Нам по пути.

Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, о том, как важна для нас благодарность, мы много читаем в Библии. А недавно ученые провели исследование, чтобы узнать, что происходит в нашем мозге, когда мы испытываем чувство признательности. Невероятно, но выяснилось, что благодарность помогает снять стресс и боль, выйти из депрессии и даже улучшает физическое здоровье. А в послании филиппийцам говорится: «Всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. Так и будем поступать».

то не крути меня и не ждать. Но выводы больше, чем жизнь, мы тянем за нить. На грани обмана, вчера и недавно, это одно. Жажда исправить не давит, но дамы на балах подавно не просит и взгляда кого.

Петр Мамонов. Жизнь очень жесткая. Но все равно очень много людей, которые устремляются к добру, и ради них Бог этот мир держит. Вообще, ничего важнее, чем общение с людьми, нет. Звонит мне в 1:30 ночи человек, а у него и там, и сям облом. Я ему что-то сказал, ему легче. А мне что, трудно? Вот так приходится жить. Каждый день что-нибудь маленькое делать. Благодать Божия заключается в одной немытой тарелке. Помыл потихонечку, чтобы мама не видела. Все, день прожит недаром.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: мне давно говорили, что, Леша, будешь так вот колоться, все потеряешь, все у тебя разрушится. Я думал, да ну, у меня все стабильно, все хорошо, с какой стати я потеряю? И, в общем-то, тот путь разрушения, по которому идешь под руку с наркотиком, он к этому и приводит, что действительно теряется все. Для этого не нужно вмешательство Бога. Дьявол сам все разрушит. Бог только может помочь, поддержать и восстановить.
1: По утверждению врачей, бывших наркоманов не бывает. Но это мирская точка зрения. Для Бога ничего невозможного нет. Большинство людей, кто в жизни успешен, обычно не нуждаются в Боге. Именно таким самоуверенным и довольным жизнью был Алексей.
2: Короче, я чувствовал себя очень спокойно и уверенно. И когда я стал принимать наркотики, это чувство уверенности это у меня оставалось, потому что как бы все оставалось тоже, плюс еще кайф от наркотиков. Ну, то есть это было бы, это наше приятным дополнением к моей насыщенной жизни.
1: Изредка употребляя легкие наркотики и при этом чувствуя себя трезвым, Алексей не очень-то боялся наркотической зависимости. Но со временем под руку подворачивались более сильные наркотики, и с каждым годом Алексею все сложнее было контролировать желание уколоться.
2: Наркотик – это такая штука, что человек, который его употребляет сюда, даже себя может обмануть и убедить, что нормально. Все нормально. Но через некоторое время я понял, что останавливаться даже на 2 дня уже просто невозможно. Хотя я на работу не приходил в состоянии наркотического опьянения. Я как-то трепетно относился. У меня была работа, связанная с людьми. Но, тем не менее, все равно там вечером не успел уколоться. Пришел на работу нервный, раздражительный. Уже на душе было тяжело. Я устал от этого. Я уже был зависимый человек. Я бросить это не мог.
1: Когда Алексей узнал от знакомого, что тот освободился от наркотиков благодаря Богу, то не очень-то в это поверил. Однако к сведению принял, что Бог может избавлять от зависимости. И вот во время отпуска Алексей решил обратиться в христианскую организацию под названием «Альтернатива», где ему предложили поехать в реабилитационный центр.
2: Ну, там вот бывшие наркоманы, бывшие алкоголики, они там работают, они и живут там же, и молятся. Вот. Ну, и я собрал вещички, последний раз укололся перед отъездом. А, даже с собой взял дознячок. И поехал туда. Каждый вечер занятия по Библии были, там молились с ребятами. Конечно, первые 3 дня это было жуткое мучение. Но обычно я 10 дней валялся просто трупом в постели. А там на 4-й день я уже бетон месил. Я даже там по утрам зарядку стал делать. То есть желание появилось зарядку сделать, побегать утром. С людьми стало интересно общаться. Раньше-то мне и говорить-то ни с кем не хотелось.
1: 1,5 месяца Алексей прожил без наркотиков. И не потому, что было нельзя, а просто не хотелось. Алексей четко уяснил, что Бог реален, и Он помогает. Но, выйдя на работу, не прошло и месяца, как одна знакомая в качестве благодарности за его услуги стала снабжать Алексея наркотиками, да еще и бесплатно.
0: Сначала я подумал, ну, разочек можно, ну, так, чуть-чуть, тряхнуть стариной. И начались опять ежедневные инъекции. Я чувствовал тягу к Богу. Ну, тут такое двоякое, типа, вот он мне помогает, но я, да, чуть-чуть погрешу, потом брошу там, он меня простит. Ну, Бог-то простит, но он еще и наказывает. Он меня и наказал. Работы лишился, семья разрушилась, а через 2 месяца завели уголовное дело. Но до суда я уже прекратил употреблять наркотики. Молился, что «Господи, помоги, видишь, как я страдаю и мучаюсь, я хочу прийти к Тебе». И Бог услышал мои молитвы.
1: Алексей был благодарен Богу, что получил всего лишь условный срок. Он остался на свободе, но еще долгое время его тянуло к наркотикам.
0: Я понимал, что нужно запастись терпением и смирением. Вот. Поэтому я молился, чтобы Бог меня успокоил, чтобы Он дал мне силы перенести все это. Я сейчас просто счастлив от того, что я свободен от всей этой отравы, что у меня растет прекрасная дочка. Радостно жить и хочется жить. Хочется что-то делать. Ну, пусть я сейчас по специальности не работаю. Просто хочется ходить на работу, чтобы той же дочке купить шоколадку, сходить с ней в парк куда-нибудь на карусели с ней покататься.
3: Он сейчас пойдет со мной.
4: Погуляем, да?
3: Да, гуляем, на качели катаемся.
4: А папа любит тебя?
3: Да, любит.
0: Бог, как любящий отец, он постоянно держит тебя за руку, если ты идешь к нему, если ты идешь с ним. Главное, я знаю, что у меня будет хорошая жизнь, а в далеком будущем душа моя будет спасена.
1: Каждый человек, приходящий в этот мир, грешник, и каждый нуждается в Спасителе. Открывайте сердце Богу, и Он всегда поддержит, поднимет и даст все необходимое. Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов. Я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новых встреч.
5: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит».

0: Стих дня.
1: Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы читаем слова апостола Петра из первого послания Петра, 4 главы. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Петр использует интересное слово «домостроители». В греческом оригинале это «oikonomos», что означает «управляющий большим имением». Домостроитель не владеет богатством, но он несет за него полную ответственность перед хозяином. Важно понять, наши таланты, способности, время и даже сама жизнь – это не наша собственность, которую мы можем тратить по собственному усмотрению. Это доверенное Богом сокровище. Когда мы говорим о духовных целях, мы часто думаем о том, что мы должны сделать для Бога. Но Петр переворачивает эту логику. Мы служим тем даром, который получили. Это не подвиг. Это наш ответ на полученную благодать. Использование того, что Бог уже вложил в наши руки. Обратите внимание на другое слово. Многоразличная благодать. В церкви нет второсортных даров. Ваша улыбка, ваше умение слушать, ваша способность организовывать, учить или просто сопереживать – это уникальный свет в великой мозаике Божьего плана. Наша цель – не просто стать успешным христианином, но найти свое место в этой мозаике и засиять тем светом, которым наделил Творец по его благодати. Если ваша цель – рост близости Бога с Богом, то ваша служение станет естественным плодом этой близости, а не тяжким бременем. Как же поставить цели, угодные Богу? Ответ кроется в слове «служите друг другу». Вера не бывает абстрактной, она всегда конкретна, как поступок. Задайте себе вопросы и найдите на них честные и практические ответы. Что поможет мне расти в вере? Возможно, это не просто чтение Библии, а изучение Писания вместе с семьей или с друзьями. Как я могу служить? Может быть, ваш дар выступать с кафедры, а возможно, молиться за тех, кто на кафедре. Или не учить взрослых, а с любовью играть с детьми в воскресной школе. Даже способность отдавать десятину и жертвовать сверх нее тоже является даром по благодати Божьей. Служение ближним – это и есть шаг вперед. Это выход из зоны комфорта в зону ответственности перед Богом. Мы не просто планируем дела, мы отдаем себя в руки Владыки. Он говорит нам: «Не бойся».

0: ставить дерзновенные цели. «Ибо не ты строишь церковь, но я строю через тебя. Ты лишь управитель, но как добрый управитель используй мои дары для других».
1: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
2: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
1: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
3: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
1: Они принесли ему динарий и говорит им:
3: «Чье это изображение и надпись?»
1: Говорят ему:
2: «Кесаревы».
1: Тогда говорит им:
3: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
1: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли.

Перестать молиться значит отказаться от утешения, так необходимого нам. Как бы сильно суета не опутывала наш дух, как бы не было угнетено наше сердце, великий Боже, помоги нам продолжать молиться и никогда не опускать в отчаянии рук, воздетых к небу. Чарльз Спержен.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Религия унижает человека. В религии человек раб Божий. Религия давит человека чувством вины. Все это вы наверняка слышали не раз. А атеизм и материализм, само собой, религиозному мракобесию противостоит. Человека возвышает и вообще возвращает ему человеческое достоинство. Да как бы не так. Религия человека и религия разума, возможно, и ценит человеку, но как-то очень ограничено, как функцию этого самого разума. Ну, то есть абстрактный человек велик, но на самом деле выходит, что есть не так уж много великих людей с большой буквы, а вот остальные, грубо говоря, человеческий материал. На первый взгляд вывод кажется слишком крайним. Но весь 20 век говорит о том, что религия человека на практике к такому разделению и приходит. Есть человеки, а есть биоматериал. А все потому, что человек рассматривается как винтик. Винтик эволюции, винтик прогресса. Перед лицом прекрасной, холодной, равнодушной и неумолимой вселенной конкретный маленький человек с его личностью — просто песчинка, случайность посреди моря других случайностей. У него нет цели и смысла существования, кроме попыток защитить себя от этой жутковатой вселенной. Только бы устроиться покомфортнее, только бы с наименьшими потерями прожить краткий отпущенный нам отрезок времени. Это модель жесточайшей корпорации, безличный клерк в машине биологического воспроизводства, в машине унижения человеческого достоинства. От него ждут только эффективности. Его начальник – жестокая вселенная, нещадно карающая за любой промах. Любить и прощать она не может. Пробиваться в такой корпорации тоже можно только локтями. Именно поэтому материалистически обосновать добро, совесть, взаимопомощь получается очень плохо. Слишком ограничена сфера их применения в таких условиях. Человек материалистически зажат между генетической обусловленностью и социальной обусловленностью. Это какой-то биомеханоид, раб генов, гормонов или ролевых моделей своей стаи, общества. Человек — это поумневшая обезьяна, которая зачем-то пишет картины и стихи. Ах да, понятно зачем. Чтобы сублимировать сексуальную энергию. В смысле, потому что самка отвергла. Вот такое вот возвышение и освобождение человека получается в итоге. Материализм любит дальнего. Но к ближнему, то есть к реальному человеку он беспощаден. Напротив, мнимое рабство человека перед Богом оборачивается совсем другой стороной. В религии человек не просто венец эволюции, он венец творения. Он любимый сын Божий. Это не модель корпорации, а модель семьи. Рабство человека перед Богом — это как отношение к отцу. Отец может посоветовать что-то или наказать в крайнем случае, но все из любви. Родители нас могут пилить, они часто недовольны нами, но просто потому, что нас обожают как свою плоть и кровь и хотят для нас лучшей жизни. Это не начальник, который вытурит тебя за плохие показатели без выходного пособия. Мы отлично знаем, хотя мы часто спорим, ссоримся с родителями. Что бы мы ни творили, мама и папа будут до конца помогать, заботиться явно или втихаря, даже когда мы отказываемся от помощи. Вот модель взаимоотношений человека и Вселенной в христианстве. Это отношение двух личностей – личности сына и личности родителя. Климент Александрийский писал: «Более всего другого Богу любезен человек. И естественно, потому что человек есть прекраснейшее из его творений и существо, способное любить Бога».
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: «Хвалите Господа! Ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!»

Ретро-музыка на свободном радио. Oh, yeah.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Можно ли изменить вере предков? Знакомые иногда спрашивают меня. Вот ты по национальности башкирка, окрестилась. Как ты могла изменить вере предков? Ты не уважаешь культурные традиции своего народа? В ответ мне всегда хочется спросить, какой именно вере предков я изменила? Мои бабушка и дедушка были ярыми коммунистами и свято чтили только марксизм-ленинизм. Мои прабабушка и прадедушка были мусульмане. А если копнуть глубже, веков 5 назад мои предки были язычники и поклонялись верховному божеству Тенгри. Я уважаю, больше того, я очень люблю свой народ и культуру. Но это не значит, что я должна вместе с этим перенимать все его суеверия и предрассудки. Вера — это не то, что достается по наследству, с цветом волос или кожи. Это то, к чему человек приходит сам, исходя из своего опыта познания.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Детки, пусть никто не собьет вас с пути. Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и он справедлив. Кто совершает грех, тот порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом». Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола. «Всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата. Потому что вот та весть, которую вы услышали изначально. Мы должны любить друг друга».
2: «Делай, что должно». Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Зовут Артем. Я с города Зеленогорск, Красноярский край.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Слышал Евангелие. Думал, зачем я живу. Мне 25 лет. Я сижу в колонии строгого режима. А что дальше? Я думал, если есть Бог, у него есть этот ответ. Ну, в общем, это все вместе. Все, что я знал, что о Боге написано в Библии, стал читать Библию, ходить на собрание, там я уверовал.

Если у них нет более шрамов, которые есть у тебя, то ты не должен им ничего объяснять. Такой ответ однажды услышал от Бога музыкант, чей талант не вписывался в классические представления о христианской культуре.

Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. И сегодня мы говорим о скандальном и гениальном авторе, исполнителе и музыкальном продюсере Кирке Франклине. Только спустя десятилетия он смог поделиться тем, какую глубокую рану нанесла ему биологическая мать, отказавшись от него. Кирк рассказывал, что она прямо и при нем говорила женщине, которая его усыновила: «Мне он не нужен, забирай».

Усыновившая его семья была бедной, но его приемная мать Гертруда собирала алюминиевые банки, чтобы оплатить подающему большие надежды юному музыканту уроки фортепиано. И, как мы знаем, не напрасно. К тому же его новая семья была глубоко религиозной, что и определило дальнейший жизненный путь Кирка. Однако даже среди своих Кирк часто оказывался чужим. В 1997 году выходит песня, буквально взорвавшая все мировые светские чарты. Это «Stump», записанная совместно с рэп-исполнительницей Шерил Джеймс. И тогда многие консервативные церкви буквально внесли имя Кирка в список перс

Сам Кирк рассказывал, что был ошеломлен такой реакцией. Он обижался и сердился на Бога, пока однажды в молитве не услышал те самые слова, что мы привели в начале. «Если у них нет боли и шрамов, которые есть у тебя, то ты не должен им ничего объяснять».

Любопытно, что сам Кирк в песнях не солирует в привычном нам виде. В одном из интервью Франклин честно признавался, что испытывает неуверенность в своих вокальных данных. Он не хочет тянуть одеяло на себя в жанре, где много более сильных вокалистов, поэтому он выбрал компромиссный путь. В записях он нередко выступает как автор, продюсер, дирижер и поет с хором, но вот сольные партии Кирк уступает другим. По-моему, это здорово подчеркивает его смирение, мудрость и нацеленность на результат, а не на тщеславие.

Новаторство Кирка Франклина высоко ценится в творческой среде. Он является многократным лауреатом премии Грэмми, а в 2019 году Кирк Франклин стал первым исполнителем, альбом и песни которого одновременно возглавляли все 5 гаспел-чартов журнала Billboard. По сути, он создал свой собственный жанр, объединив гаспел, современный R&B и элементы хип-хопа. Вместе с тем, послание в песнях Кирка всегда остается целостным и бескомпромиссным. Я бы сказал, что его песни вносят свой вклад в исцеление мира, ведь они славят Христа и дают надежду и ободрение людям. И сегодня мы послушаем песню «I Smile».

0: Y'all want some more? Y'all want some more of that? Are y'all sure y'all want some more of that?
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Если двое из вас вместе попросят о чем-либо, мой Небесный Отец даст им все, о чем они не попросят. Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них.

0: Сейчас, еще немного.
1: Слушай, пойдем-ка домой, не до шуток уже, серьезно.
0: Потерпи, еще чуть-чуть, уже почти дошли.
1: Что значит потерпи? Разбудили, понимаешь, человека среди ночи и повели на кладбище. Да нас тут вообще арестовать могут.
0: За что?
1: Потому что нормальный человек сюда ночью не побрется. Все, я пошла, если сильно надо, завтра покажу, что хотел.
0: Завтра уже может быть поздно.
1: Чего?
0: Смотри сюда.
1: Куда?
0: Вот сюда.
1: Надгробный камень, что ли?
0: Да.
1: Зачем? Я что, знала этого человека?
0: Прочти надпись.
1: Оба. У нее фамилия, имя, как у меня. Я не знаю, что... А, не может быть!
0: Что?
1: Дата рождения, как у меня. Так, все, с меня хватит, пошли отсюда.
0: Считай дальше.
1: Короче, если ты хотел поиздеваться надо мной, попугать, мне захотелось все. У тебя это получилось, пошли отсюда, скорее.
0: Да ты читай же до конца.
1: Хорошо. Мое имя, мой день рождения, ну что еще? Не может быть.
0: Что?
1: Дата смерти, не может быть, это же завтра. Это что, моя могила? Я что, умерла во сне? Что тебе от меня надо? Ну говори.
0: Я только хотел, чтобы ты остановилась на мгновение и задумалась о том, как ты живешь.
1: А как я живу?
0: Ну, как будто на этой земле тебе жить вечно.
1: Ты что, хочешь сказать, что я завтра... Да кто ты такой? Что тебе надо?
0: Что, если б я сказал тебе, что тебе осталось жить один день? Ты бы прожила его по-другому.
1: О чем ты?
0: Ты знаешь, о чем я. Начнем с того, что ты вчера сказала своей матери.
1: Так, это мне уже совсем не нравится. Дома никого не было. Откуда ты знаешь? Кто ты?
0: Что ты сказала матери?
1: Я сказала маме, я сказала, что ненавижу ее.
0: И?
1: Хорошо, если бы мне осталось жить один день, я пошла и попросила у мамы прощения.
0: А как насчет отца?
1: Откуда ты все знаешь?
0: Так что насчет отца?
1: Мой отец, он никогда не говорил, что любит меня. А я, если хочешь, всю жизнь ждала, когда же он наконец скажет, что любит меня, чтобы я могла сказать ему, что тоже люблю его. И... Ну, если бы мне осталось жить один день, я пошла и первая сказала ему, что люблю его.
0: Хорошо. А как насчет твоего друга, Валеры?
1: А что насчет Валеры? Кстати... Вы с ним очень похожи.
0: Ну так ты ни в чем не хочешь исповедаться перед своим лучшим другом.
1: Ты что, телепат какой-то, что ли?
0: Ответь, пожалуйста, на вопрос.
1: Хорошо, я отвечу на твой вопрос. Но при условии, что после ты ответишь на мой вопрос, идет?
0: Идет.
1: Да, мне есть в чем исповедоваться перед Валеркой. Он по секрету рассказал мне одну тайну, а я пошла и растрезвонила всем девчонкам в универе. Я просто предала его.
0: Оля, почему? Почему ты так поступила?
1: Я не знаю. Мне почему-то очень нравится осознание того, что я знаю что-то, что никто вокруг не знает. Но это как бы помогает мне чувствовать себя более значимой, что ли. Но... Если бы мне осталось жить один день, я бы тут же пошла и попросила Валеры прощения. А теперь будь добр, и ты ответь на мой вопрос.
0: Я слушаю тебя.
1: Во-первых, откуда ты все узнал? И во-вторых, почему ты так похож на Валеру?
0: Я ангела. Я просто принял обличие твоего друга, чтобы не напугать тебя.
1: Ангел?
0: Угу.
1: А мне что, правда осталось жить один день?
0: Я тебе так скажу. Если каждый день ты будешь проживать так, как если б он был последний, тебе не придется о многом жалеть.
1: Не скажешь, да?
2: Катя!
3: Просыпайся, в институт опоздаешь.
1: Мама, мне с тобой срочно нужно поговорить.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: 2 сентября 1726 года в Лондоне родился Джон Говард. Английский врач, юрист, филантроп и первый в Англии тюремный реформатор. Он вошел в историю как автор ряда гуманистических проектов, направленных на облегчение жизни людей, и борец с чумой. Убежденный кальвинист, Говард был крайне неприхотлив в быту и практически все свое состояние раздал нуждающимся. Когда в 1773 году Говард был избран шерифом Бетфорда, он был поражен, в какой обстановке содержатся узники местной тюрьмы. Он обследовал тюрьмы Англии и континентальной Европы и в 1777 году издал книгу «Состояние тюрем Англии и Уэльса», которая шокировала умы современников и дала толчок к гуманизации тюремной системы. Кстати, Говард определил и зависимость эпидемии в городах от вспышек тюремной лихорадки. С гигиеной в тюрьмах было плохо, и в результате зараза распространялась по окрестностям. Затем Говард изучал карантинное дело и меры по борьбе с чумой, совершив в 1785 году опасное путешествие по Южной Европе. Он обследовал карантины и посещал больницы с чумными больными. Отчет о важнейших лазаретах в Европе с различными заметками относительно чумы, сочинение Говарда, имел огромное значение для развития инфекционной медицины. Говард бывал и в Санкт-Петербурге и общался здесь с русскими врачами. А в 1790 году приехал в Херсон, чтобы бороться здесь с эпидемией тифа. Однако заразился сам. Личный врач князя Потемкина пытался помочь Говарду, но безуспешно. Вскоре Джон Говард скончался. Он похоронен в Херсоне. Здесь ему установлен памятник.
3: С

0: Быстрее! Быстрее беги!
1: Что за спешка?
0: Что за спешка? Ты что, не знаешь, как это называется?
1: Знаю! Это искушение! Мы же сразу делали это раньше, когда так не торопился!
0: Ты что, в натуре не врубаешься?
1: Нет!
0: Сейчас быстро дает! Ты слышал о том, что шеф дает премию тем бесам, которым удается склонить христиан к сексуальному греху?
1: Ты сказал? Премию!
0: Что это? Прошла?
1: А почему же эту премию именно за это искушение?
0: Да тебе, смотрю, надо снова в первый класс! Не дорос ты еще до таких важных дел!
1: Дорос, скажи!
0: Хорошо, слушай, в этом деле самое главное успеть!
1: Успеть?
0: Вернемся к основу, прежде всего, почему мы вообще пытаемся склонить людей к греху?
1: Так, сейчас это зачем мне коснулось искушение, Костя Родович? Потому что христианин в вашей вере неэффективен в распространении вести распятого, так, да?
0: Верно! Если нам не удается удержать их от веры в распятого, необходимо приложить все усилия, чтобы помешать им распространять Евангелие!
1: Понял, да, для этого мы используем сексуальное искушение!
0: Точно! К тому же, мы имеем один грех, в котором участвуют сразу два христианина! Мы убиваем сразу двух зайцев, понял?
1: Круто, я об этом никогда не забывал!
0: Ты же самого главного не слышал!
1: Что еще?
0: Сексуальный грех — это не просто совершил, покаялся и забыл. Нет, этот грешок может отдалить христианина от распятого на годы, а порой навсегда.
1: Ух ты, а почему?
0: Потому что, когда две особи занимаются сексом, им кажется, что они будто бы любят друг друга.
1: Ты понял? А на самом деле они что, не любят?
0: Слушай, недоучка, мы столько времени потратили на то, чтобы заставить людей поверить в то, что любовь — это просто чувство.
1: А что, на самом деле это не так?
0: Вот видишь, даже ты в это поверил. Да нет же, нет, конечно. Настоящая любовь не может быть без верности и посвящения. Только некоторые из них хотят проверить это на практике. А тут бах! Мы делаем их бесполезными в деле Иисуса. В деле распятого.
1: Слушай, а почему они...
0: Слушай, болтаешь ты сильно много. Мы и так опаздываем. Побежали!
1: Пожалуйста, ответь еще на один вопрос, а?
0: Ну, говори быстрее.
1: А почему они становятся бесполезными, а?
0: Весь секрет в одном простом слове. Вина. Понимаешь? Они должны либо раскаяться в содеянном, либо им придется перед всеми забраться. Все, побежали.
1: А, зашло. Они наверняка не раскаятся, потому что тогда им придется отказаться от внебрачного секса. Они этого наверняка не сделают, так как им кажется, что они любят друг друга.
0: А ты не такой глупый, как кажется. Только сексуальный грех еще лучше, чем ты думаешь.
1: Что же может быть лучше?
0: Все дело в том, что христиане не любят друг друга лгать.
1: Но...
0: Что непонятно, чтобы избежать лжи, они уходят из церкви.
1: Теперь понятно, почему же премию дает.
0: И это еще не все. Если совершивший грех состоят в браке, у нас две разрушенные семьи.
1: Рассказывай, шеф обожает разрушенные семьи.
2: Только не это.
1: Что?
2: Опоздали.
1: А, опоздали?
2: Смотри!
1: К ним человек какой-то подошел. Кто это?
2: Да какой человек, тупица? Это ангел!
1: Откуда тут ангел взялся?
0: Кто-то молился за них. Все, пошли отсюда.
1: Да ладно ты, нас двое, он один.
0: Да тебе точно в первый класс надо. У нас нет силы против ангелов. Наше единственное оружие — ложь и обман. Болтать надо было меньше, недоучка.
1: Послушай, ты же не расскажешь обо мне шефу, а?

0: первым из наиболее авторитетных авторов, перечислившим все канонические книги Нового Завета, стал Афанасий Великий. Канон был зафиксирован на Ладе Киевском соборе в 360 году и окончательно подтвержден на Четвертом Вселенском соборе в Константинополе в 680 году. Интересно, что все четыре Евангелия, вошедшие в канон, были распространены огромным числом рукописных копий среди христиан I-II веков и повсеместно принимались как истинные.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Лекарство от страха. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою». Книга Деяния, 18 глава, 9 и 10 стихи. Везде, где Павел проповедовал Иисуса Христа, люди восставали против него. Его били, сажали в тюрьму, закидывали камнями. В Фессалонике ему пришлось уйти из города ночью. В Верии его выволокли из города. Но в этих местах с ним обходились еще достаточно вежливо. Коринф же, где сейчас находился Павел, был грубым и нечестивым городом. Без сомнения, Павел волновался, и без сомнения он тревожился об иудеях, в чьих руках была его судьба. Именно в это время страха Иисус проговорил к Павлу в видении: «Не бойся, ибо я с тобою». В этом и есть лекарство от страха – в осознании Божьего присутствия. Павел написал римлянам: «Если Бог за нас, то кто против нас?» Давид сказал: «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Господь сказал пророку Исаии: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я твой Бог, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Проходите ли вы через период нестабильности? Обеспокоены ли вы будущим? Помните эти обещания. Помните того, кто сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Вы не одни. Ваш Бог с вами. Отец, мы благодарим Тебя за покой Твоего присутствия с нами посреди темных ночей, в часы разочарования и во времена страха. Во имя Иисуса мы молимся и благодарим Тебя. Аминь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Папулов?
1: Я хотел бы поделиться с вами Божьим Словом. Давайте мы все откроем послание к Колоссянам, 3 главу, и мы прочитаем некоторое наставление. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Дорогие братья и сестры, это очень важное напоминание нам сейчас. В эти непростые времена Господь, Он говорит, что мы посажены со Христом, мы сокрыты во Христе, и Он заботится о нас. Но также мы должны с вами выполнять и Его требования, и Его условия. И Он говорит, когда вы будете переживать все эти трудности, удалите от себя все мирское, удалите от себя неправильное поведение. Мы должны прощать, мы должны относиться дружелюбно к своим братьям и сестрам по вере, и также к своим домашним. И в этом мире не хватает сегодня доброты, не хватает любви, не хватает понимания. Давайте мы, как верующие люди, будем давать эту доброту. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. Бог вас любит.
2: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Федор Иванович Тютчев. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретши ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит и сознает свою погибель он и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с надеждой и слезой, как не скорбит пред запертую дверью: «Я верю, верю, верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью».

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах. Сегодня мой рассказ о фильме 2014 года «Сын Божий». Это экранизация известной евангельской истории и киноверсия 10-часового сериала от History Channel «Библия». Фильм «Сын Божий» повествует о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Историю рассказывает Иоанн, последний живой ученик Христа, когда доживает остаток своих дней в изгнании. Фильм начинается с момента, когда Иисус прибывает в Галилею, чтобы начать свою проповедь. В фильме показаны также страсти Христовы, однако не столь кровавые и жестокие, как в фильме Мела Гибсона. Фильм 2014 года «Сын Божий» стал одним из самых коммерчески успешных христианских фильмов.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
0: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы читаем слова апостола Петра из первого послания Петра, 4 главы. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Петр использует интересное слово «домостроители». В греческом оригинале это «oikonomos», что означает «управляющий большим имением». Домостроитель не владеет богатством, но он несет за него полную ответственность перед хозяином. Важно понять, наши таланты, способности, время и даже сама жизнь – это не наша собственность, которую мы можем тратить по собственному усмотрению. Это доверенное Богом сокровище. Когда мы говорим о духовных целях, мы часто думаем о том, что мы должны сделать для Бога. Но Петр переворачивает эту логику. Мы служим тем даром, который получили. Это не подвиг, это наш ответ на полученную благодать. Использование того, что Бог уже вложил в наши руки. Обратите внимание на другое слово. Многоразличная благодать. В церкви нет второсортных даров. Ваша улыбка, ваше умение слушать, ваша способность организовывать, учить или просто сопереживать – это уникальный свет в великой мозаике Божьего плана. Наша цель – не просто стать успешным христианином, но найти свое место в этой мозаике и засиять тем светом, которым наделил Творец по его благодати. Если ваша цель – рост близости Бога с Богом, то ваша служение станет естественным плодом этой близости, а не тяжким бременем. Как же поставить цели, угодные Богу? Ответ кроется в слове «служите друг другу». Вера не бывает абстрактной, она всегда конкретна, как поступок. Задайте себе вопросы и найдите на них честные и практические ответы. Что поможет мне расти в вере? Возможно, это не просто чтение Библии, а изучение Писания вместе с семьей или с друзьями. Как я могу служить? Может быть, ваш дар выступать с кафедры, а возможно, молиться за тех, кто на кафедре. Или не учить взрослых, а с любовью играть с детьми в воскресной школе. Даже способность отдавать десятину и жертвовать сверх нее тоже является даром по благодати Божьей. Служение ближним – это и есть шаг вперед. Это выход из зоны комфорта в зону ответственности перед Богом. Мы не просто планируем дела, мы отдаем себя в руки Владыки. Он говорит нам: «Не бойся ставить дерзновенные цели. Ибо не ты строишь церковь, но я строю через тебя. Ты лишь управитель, но как добрый управитель используй мои дары для других».
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Среднестатистический подросток, подобно норовистому коню, закусив удила, рвется на свободу из-под родительской опеки. И в эти мятежные годы у родителей подчас появляется жгучее желание указать бунтарю на дверь. Но когда действительно наступает время прощания, расстаться с ребенком бывает мучительно трудно. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ну вот и вырос ваш сын. Бессонные ночи, заботы и пеленки позади. Вы выполнили свой родительский долг, и вам очень трудно смириться с мыслью о том, что вы более не вправе удерживать при себе свое дитя. Ваша нежная любовь и самопожертвование, которые были столь необходимы ребенку, пока он был еще мал, теперь, когда он подрос, могут оказать дурную услугу. Для некоторых родителей дети – это воздух. Не будь их рядом, и родителям нечем дышать. Дети для них – продолжение их собственного «я», и их жизнь неразрывно связана. И все же именно на родителях лежит обязанность разжать руку и выпустить подросшего птенца на волю. Родители, которые не могут или не хотят понять этого, ставят своего ребенка перед выбором – или подчиниться родительскому диктату, уподобившись марионеткам, или, подобно вулкану, исторгнуть из себя кипящую лаву, что сжигает все на своем пути. Прежде чем отпустить ребенка, сначала внимательно посмотрите на свою сжатую в кулак руку. Не слишком ли крепко вы держите в ней вашего птенца? Если так, то сделайте еще одно усилие. Разожмите пальцы. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Не нужно заканчивать академии, чтобы догадаться, что термин «дежавю» пришел к нам из Франции. В буквальном переводе «дежавю» означает «уже виденное». Действительно, дежавю – это необычное переживание. При этом переживании настоящее воспринимается как прошлое. Я здесь уже был, я это уже переживал, я этих людей уже встречал. Я знаю, что мне сейчас скажут. Словами очень трудно описать ту гамму ощущений, которые испытывает человек в момент дежавю. Трудно, но наука пыталась это сделать еще в начале прошлого столетия. Немецкие ученые еще в 19 столетии предположили, что подобное состояние проявляется в момент сильной усталости. Именно тогда и происходят сбои в коре головного мозга. А Зигмунд Фрейд, например, считал, что дежавю возникает вследствие воскрешения подсознательных забытых фантазий. Герман Сно выдвинул гипотезу, что память хранится в виде голограмм. Каждый ее фрагмент содержит определенную информацию. Чем меньше фрагмент голограммы, тем более расплывчатое воспоминание. Но в момент совпадения реальной ситуации с каким-либо фрагментом памяти происходит эффект дежавю. Французской школе принадлежит предположение о том, что поскольку память состоит из двух систем – восстановления и узнавания, когда происходит дежавю, активируется система узнавания, а система восстановления временно отключена. Если попробовать простыми словами объяснять, что с нами происходит в те несколько секунд, когда внезапно случается, а потом также внезапно исчезает дежавю, по сути, получится история о небольшом коротком замыкании. Не где-нибудь, а в коре головного мозга. Мозг заполняется образами ежесекундно. А в результате микросбоя то, что вы видели в прошлую секунду, не было обработано в штатном режиме. Мозг словно не заархивировал нужный кадр. Вот и получается, что вы этот кадр будто видите впервые, но поскольку это не совсем так, возникает неповторимое ощущение дежавю. Получается, что события настоящего вы воспринимаете как события прошлого. И, вероятно, в каком-то миллисекундном смысле это так и есть. Простите, если только что рациональность разрушила ваши романтические представления о том, что дежавю – это потому, что вы такой молодец, и у вас бывают видения. Могу вас успокоить разве что тем, что мозг человека изучается, но не изучен. Так что один Бог знает, как обстоят дела на самом деле.
0: Время. Деньги. Зигазон.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам, и к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства».

0: Ободрение от служителей церкви. Говорит служитель Наталья Манина.
1: Наш Господь Иисус Христос, предупреждая церковь о последнем времени, не хотел, чтобы мы с вами жили в страхе. Он сказал: бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Но многие люди, они могут сказать, что как в эти времена не жить в страхе, как не быть в панике, когда мир так быстро меняется вокруг нас, когда столько много людей, они подвержены панике и страху. Господь предвидел это время, Он дал церкви подкрепляющие истины, подкрепляющие слово, это потрясающие библейские истории, которые вдохновляют нас черпать веру и иметь источником своей веры в Священное Писание. Мы с вами, обращаясь к Нему как к откровению, можем находить там поддержку и видеть, как апостол Павел в трудные времена для церкви, в тяжелые времена для церкви, он молился о церкви, желая подбодрить и желая укрепить своих братьев и сестер в вере такой молитвой. Послание к Ефесянам, 1 глава, 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славно в наследии Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действию державной силы Его». Это место Писания говорит о том, как важно познавать в эти времена своего Бога, как важно знать Его сердце, Его любовь, Его милость, Его защиту. Многие люди, не знающие Бога, они живут в страхе, но нам Бог дал знания. Любящим Бога Господь дает знания. Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и целомудрия. В книге Даниила в 11 главе, в 32 стихе написано, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. В одном из переводов этот стих звучит так: «Люди, знающие своего Бога, усилятся, будут действовать и будут стоять твердо». Именно так поступал Даниил, когда молился в трудные времена для своего народа. Именно так поступали его друзья Сидрах, Месах и Авденаго, когда встали перед смертельной опасностью, и царь Навуходоносор хотел бросить их в раскаленную печь. Именно так поступал Ной во время потопа. Именно так поступал Моисей, когда выводил народ израильский из Египта. Именно так поступали многие герои веры. Все эти люди были обыкновенные люди, ничем особенным не отличающиеся от других. Но они пребывали тверды в вере, потому что они знали, в кого они веровали и кому они служат. Они знали безграничной Божьей любви, они знали Его обетованиях, они любили Его истину, они любили Его волю и беспрекословно следовали ей, посвящая всю свою жизнь без остатка Господу. Дорогие братья и сестры, мы живем, когда Господь Иисус Христос скоро вернется. И в этом наша радость, и в этом наша победа, а не страх и паника, потому что мы живем в потрясающие времена. И сейчас, в это время, нам нужно, в это время испытаний, нам нужно как можно больше познавать Бога, как можно больше молиться, познавая Господа через Его Слово, через Дух Святой. И тогда мы с вами усилимся и будем действовать. Тогда мы с вами будем находиться в покое даже в самое время, в самой отчаянной буре. Тогда мы с вами будем поступать благоразумно, потому что Господь с нами во все дни до скончания века. Аминь.
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбор очевиден.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Нам следует быть проповедниками, обучающими людей, даже если при этом нам неизвестны современные мысли, и мы не идем в ногу со временем. Я обещаю вам, что если мы будем всегда рядом с Божьим Словом, мы пойдем впереди своего времени. Чарльз Спержен.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Всем привет! Это Костя Косячков, группа «Масада». Вы слушаете «Свободное радио».
1: Поезда и корабли, ночи ласковее, чем дни.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов.

0: этот раз тебе не отвертеться.
1: Я вообще-то хотел перекусить.
0: Я сказала, что на этот раз не отвертишься.
1: Ну говори, только быстрее, я с голоду умираю.
0: Полагаю, такое понятие, как силлогизм, тебе не знакомо?
1: Полагаю, ты только что с урока по философии.
0: Откуда ты знаешь?
1: Догадался. Слушай, не могла бы ты попозже зайти, а? Я перекусить как раз хотел.
0: Силлогизм, к твоему сведению, это... Сейчас. Логическое умозаключение, основанное на двух посылках.
1: Время. Я есть хочу.
0: Сейчас. Вот. Посылка номер один. Бог создал все во Вселенной. Ну, с этим, я надеюсь, согласен?
1: Да, Бог сотворил Вселенную и все, что в ней.
0: Отлично. Посылка номер два. Зло присутствует во Вселенной. Из чего следует? Логическое умозаключение. Бог создал зло. Ну, а теперь скажи-ка мне, святоша, как твой бог может быть благим, если он создал зло?
1: Просто он его не создавал.
0: Стой, куда пошел? Я только что доказала, что твой бог злой.
1: Да ничего ты не доказала. А я сейчас точно с голоду умру.
0: Стой, ну-ка давай покажи мне, где моя логика неправильна.
1: Тьма – это отсутствие света. Холод – это отсутствие тепла. А зло – это отсутствие добра. Бог не создавал тьму, он создал свет. Таким же образом он не создавал зло. Он создал добро.
0: Да, но создавая людей, Бог же знал, что они будут делать зло. А это то же самое, что создать зло.
1: Неправда. Если я дам тебе нож, чтобы ты нарезала хлеб, а ты этим ножом убьешь меня. Разве в том моя вина?
0: Нет. Но ведь не ты создал меня с возможностью творить зло. Это Бог.
1: А разве ты этому не рада?
0: С чего это?
1: А ты посмотри вокруг себя. Посмотри, как устроена эта вселенная. Рука Создателя видна во всем. Он создал тебя и дал тебе разум, чтобы ты смогла увидеть это. Но, что очень важно, он дал тебе и свободную волю. Так что, несмотря на все свидетельства его существования, ты все же можешь отвергнуть его. Что ты пытаешься делать с завидным упорством. Не думаю, что, будь я на месте Бога, я был бы так милостлив к тебе. А теперь, наконец, я хотел бы перекусить.
0: Ну, погоди. Ты у меня еще посмотришь.

Знаете, недавно возраст, до которого человека относят к молодежи, продлили до 35 лет. Да, похоже, что с каждым поколением мир становится все более инфантильным. Привет, друзья! С вами Катя. Мы все знаем слова Иисуса о том, что мы должны быть как дети. Но тут точно речь не идет о ребячестве. Не будьте дети умом, назлое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние, говорит нам Писание. Вот потому мы на Свободном радио так любим образовательные программы.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Притчи Соломона.
1: Ссору начать, что плотину пробить. Остановись, прежде чем она вспыхнет.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Если у тебя в доме есть огонь, храни его в несгораемом очаге и укрывай его, иначе довольно искры, и ты не успеешь оглянуться, как станешь жертвой пожара вместе со всем, что у тебя есть. Если внутри тебя, в твоем несгораемом сердце, владыка мира, окружи его оградой и обращайся с ним осторожно, иначе он начнет предъявлять к тебе всякие требования, и ты не будешь знать, куда он тебя погонит. Держи поводья крепко, не выпускай руля из рук, Бог опасен. Бог есть пламенеющий огонь. Бог все это в твоем случае уже предусмотрел. Пускай он сам предостережет тебя. Тот, кто возложил руку на плуг и оглядывается назад, тот недостоин меня. Тот, кто не любит меня больше отца и матери, больше возлюбленной и больше отчизны, больше себя самого, тот недостоин меня. Будь внимательнее. Он большой притворщик. Он начинает с малой любви, с небольшого огня, и ты не успеваешь опомниться, как он охватывает тебя целиком, и ты у него в плену. И если ты дал уловить себя, ты пропал, ибо там, наверху, нет никаких границ. Он Бог, он привык к бесконечности. Он засасывает тебя вверх, как циклон. Он швыряет тебя вверх и вниз, подобно водяному смерчу. Обрати внимание, человек создан в определенных измерениях, в определенных границах. Но этот не знает никаких измерений. Он искуситель сердец. Взгляни на него. Вот он стоит там, на ступенях храма, среди клокочущей толпы. Вот он раскрывает руки и возвышает свой голос, чтобы потрясти человеческое сердце в его сокровенных глубинах. «Кто жаждет, пусть придет ко мне». И кто верит, пусть пьет из меня, ибо сказано в Писаниях, источники воды живой изливаются из него. Остерегайся этого напитка. Действительно, он сказал однажды некой женщине, каждый, кто пьет воду из земного источника, возжаждет вновь, но тот, кто пьет воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. Остерегайся, ибо было также написано, тот, кто пьет из источника мудрости, будет жаждать опять, и жажда его будет сильнее, чем прежде. Я боюсь, что именно ему суждено узнать, что такое настоящая жажда, и чем ненасытнее он будет пить, тем невыносимее будут возрастать его страдания. Поставив себя под власть законов безграничного, этот человек начнет страдать от головокружения. Будь осторожен. Он приглашает тебя потерять душу, чтобы приобрести ее. Он имеет в виду любовь. Он требует от человека невозможного. Он не видит, что человек создан для счастья в определенных пределах. 1-2 года вместе с любимым существом, прогулка по полям или просто блюдо земляники, какая-нибудь книга, картина, скамейка в тени деревьев, приятно потрескивающий камин, прогулка холодной ночью, упоение битвы, величие чьей-либо смерти. Во всем этом есть некий вечный смысл, но непременно облеченный форму некоторого законченного мгновения. Это всегда самодостаточно и невыразимо. Подобно плоду, мир созревает и наливается спелостью, чтобы, исполняясь божественного смысла, упасть к ногам вечности. Спроси об этом у поэтов. Но для нас он, несомненно, опасен. С его стороны было неразумно так скомпрометировать себя, ибо слова его звучат как откровенный призыв к мятежу. «Огонь пришел я низвести на землю, и как бы я хотел, чтобы он разгорелся!» Если бы он оставил при себе избыток своих душевных сил или, скажем, ограничился разовым представлением своего искупительно-любовного фейерверка пред глазами изумленных зрителей, можно было бы не возражать. Мы могли бы благодарно ему похлопать, устроить ему бурные аплодисменты, переходящие в овацию, поблагодарив его за столь неожиданный и к тому же бесплатный подарок, выданный творению по торжественному поводу. Мы могли бы гордиться тем, что арена человеческого сердца, видевшая немало выдающихся акробатов, достигла своих вершин благодаря божественному сальто мортале. Но он не хочет, чтобы все было как прежде. Он выставляет на показ свои смертельные прыжки как объект для подражания. Он заставляет людей покидать свои пределы ради подобных авантюр, смертельная опасность которых, несомненно, его огонь должен разгореться в других. То там, то здесь ему удается взорвать чью-либо душу, подобно динамиту, после чего в округе вдребезги разлетаются стекла и вздрагивают фундаменты домов.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Появился некий учитель закона, который, желая испытать Иисуса, спросил его: «Учитель, что я должен делать, чтобы получить вечную жизнь?» «А что об этом говорится в законе?» — спросил его Иисус. «Что ты там читаешь?» «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами и всеми своими помыслами, и люби ближнего, как самого себя», — ответил тот. «Ты правильно ответил», — сказал Иисус. «Поступай так, и будешь жить». Но тот, желая оправдаться, спросил Иисуса: «А кто мне ближний?» Иисус в ответ сказал: «Шел человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников. Они его ограбили, избили и ушли, бросив полумертвым. И случилось так, что шел той же дорогой священник, но, увидев его, перешел на другую сторону. Так же поступил и левит. Дойдя до того места и увидев раненого, он перешел на другую сторону. А самаритянин, который проезжал там же, поравнялся с ним и, увидев, пожалел его. Он подошел к нему и, омыв вином и смазав оливковым маслом его раны, перевязал их, посадил его на собственного мула, привез в гостиницу и там за ним ухаживал. А на следующий день, уезжая, он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а если истратишь сверх того, на обратном пути я тебе отдам». Кто из троих, по-твоему, оказался ближним, пострадавшему от разбойников?» «Тот, кто проявил к нему милосердие», — ответил тот. «Иди и поступай так же», — сказал Иисус.
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

100 нескучных историй. Следы Бога. Один пожилой ученый в сопровождении молодого священника совершал путешествие по пустыне. День за днем священник не забывал преклонять свои колени на горячем песке и взывать к Богу. Наконец, в один вечер неверующий ученый обратился к своему верующему спутнику и сказал: «Вот вы так усердно молитесь, тратите свое время на это занятие, но откуда вы знаете, что Бог существует?» Священник на минуту остановил свой взгляд на ученом, а затем спокойно ответил: «Откуда я знаю, что существует Бог? А из чего вы заключаете, что в прошлую ночь мимо нашей палатки прошел верблюд, а не человек?» «Но так ясно же видно, по следам», — ответил ученый. Тогда, указывая на заходящее солнце, которое заливало своими лучами весь горизонт, священник сказал: «Это следы не человека». Апостол Павел писал: «Все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения». Действительно, кругом в природе мы видим Божий почерк. И доказательств его существования больше, чем достаточно на самом деле. Но признать существование Бога – это непросто. Признать, что Бог есть – это значит воздать Ему должную честь, славу, повиновение. Но люди очень горды, и им трудно проявить смирение пред Богом, поэтому они придумывают себе вот разные поводы, чтобы не верить в Него. Как сказал один человек: «Атеисту трудно найти Бога по той же самой причине, по которой преступнику трудно найти полицейского. Преступник просто не ищет полицейского, это не в его интересах». Вот и люди, они противятся очевидной истине, что Бог есть, потому что они не хотят воздать Богу должную честь. Но если б только люди знали, как хорошо жить в мире с Богом, и что совершенно не нужно бояться покориться Ему, ведь Бог любит нас, и заповеди Его все даны только для того, чтобы нам было хорошо, для нашего же блага.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова, а с вами такое случалось. Носят вас на руках, осыпают цветами, дарят подарки. И в самый интересный момент приходится просыпаться и поторапливаться на работу. Но это не отменяет того факта, что самый лучший день – это сегодня.
1: Свободное радио. Прежде всего –

0: Золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь 127:8.
0: Глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия открылась нам в том, что Он послал единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.

0: hands fall. Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. На протяжении 35 лет моей жизни я был в полном смысле слова нигилистом. Не то чтобы специалистом-революционером, но не верящим ни во что. Но 5 лет тому назад ко мне пришла вера. Теперь я верю в доктрину об Иисусе Христе, и вся моя жизнь неожиданно совершенно изменилась. Жизнь и смерть перестали быть для меня злом. Вместо безнадежности и отчаяния я теперь ощущаю радость и счастье, которых не сможет отнять у меня даже смерть.
2: Свободное радио.
3: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

Если у них нет более шрамов, которые есть у тебя, то ты не должен им ничего объяснять. Такой ответ однажды услышал от Бога музыкант, чей талант не вписывался в классические представления о христианской культуре.

Всем привет, это «Музыкальная среда», и я ее ведущий Андрей Стародубцев. И сегодня мы говорим о скандальном и гениальном авторе, исполнителе и музыкальном продюсере Кирке Франклине. Только спустя десятилетия он смог поделиться тем, какую глубокую рану нанесла ему биологическая мать, отказавшись от него. Кирк рассказывал, что она прямо и при нем говорила женщине, которая его усыновила: «Мне он не нужен, забирай».

Усыновившая его семья была бедной, но его приемная мать Гертруда собирала алюминиевые банки, чтобы оплатить подающему большие надежды юному музыканту уроки фортепиано. И, как мы знаем, не напрасно. К тому же его новая семья была глубоко религиозной, что и определило дальнейший жизненный путь Кирка. Однако даже среди своих Кирк часто оказывался чужим. В 1997 году выходит песня, буквально взорвавшая все мировые светские чарты. Это «Stump», записанная совместно с рэп-исполнительницей Шерил Джеймс. И тогда многие консервативные церкви буквально внесли имя Кирка в список персон нон-грат.

Сам Кирк рассказывал, что был ошеломлен такой реакцией. Он обижался и сердился на Бога, пока однажды в молитве не услышал те самые слова, что мы привели в начале. «Если у них нет боли и шрамов, которые есть у тебя, то ты не должен им ничего объяснять».

Любопытно, что сам Кирк в песнях не солирует в привычном нам виде. В одном из интервью Франклин честно признавался, что испытывает неуверенность в своих вокальных данных. Он не хочет тянуть одеяло на себя в жанре, где много более сильных вокалистов, поэтому он выбрал компромиссный путь. В записях он нередко выступает как автор, продюсер, дирижер и поет с хором, но вот сольные партии Кирк уступает другим. По-моему, это здорово подчеркивает его смирение, мудрость и нацеленность на результат, а не на тщеславие.

Новаторство Кирка Франклина высоко ценится в творческой среде. Он является многократным лауреатом премии Грэмми, а в 2019 году Кирк Франклин стал первым исполнителем, альбомы и песни которого одновременно возглавляли все 5 гаспел-чартов журнала Billboard. По сути, он создал свой собственный жанр, объединив гаспел, современный R&B и элементы хип-хопа. Вместе с тем, послание в песнях Кирка всегда остается целостным и бескомпромиссным. Я бы сказал, что его песни вносят свой вклад в исцеление мира, ведь они славят Христа и дают надежду и ободрение людям. И сегодня мы послушаем песню «I Smile».

Наталья Мелешко. Христос. Есть на небо дорога одна, и Христос говорит: «Я есмь путь». От креста эта тропка видна и возносит в небесную глубь. В жизни так заблудиться легко, ложь над миром мятежным царит. Но Христос не погиб, чтоб никто, «Я есмь истина» всем говорит. Жизнь и смерть всех волнует вопрос, что же там за чертой бытия? Предлагает всем вечность Христос, утверждая: «Жизнь вечная, я». В неге роскоши тонут тела, а душа голодна и болит, и как птица все ищет зерна. «Я хлеб жизни», Христос говорит. Мир во зле, и в людской суете зло заносит над миром свой меч, беззаконие творя в темноте. «Я свет миру», Христова к нам речь. Царство Божье, любовь где и свет. Как попасть с земной мерою мир? Кто заблудшей душе даст ответ? И Христос говорит: «Я есмь дверь». В нем нам Божья дана благодать. Грех людей на кресте Он понес и воскрес, чтобы нас оправдать. Он — Спаситель, Господь наш Христос.

0: Ну что я могу вам сказать, Наталья Андреевна? Вы здоровый человек.
1: Вы точно ничего не упустили из виду?
0: В каком смысле?
1: Смотрите. Улыбаюсь. Не улыбаюсь. Улыбаюсь. Не улыбаюсь. Видите?
0: Что, ничего не вижу?
1: Доктор. Улыбаюсь. Не улыбаюсь. Улыбаюсь. Не улыбаюсь. Улыбаюсь. Не улыбаюсь. Улыбаюсь. Не улыбаюсь. Улыбаюсь. Не улыбаюсь. Видите?
0: Что с вами?
2: У меня появились морщины.
0: Наталья Андреевна, ну вам же не 15 лет в самом деле. Рано или поздно они у всех появляются.
2: Но ведь морщины — это признак старения. А за старостью следует смерть. А мне ни в коем случае нельзя умирать. Ведь согласно Библии, всякий, кто не уверовал в Божьего Сына Иисуса Христа, после смерти будет осужден.
0: Верно.
2: Питаюсь я правильно, физкультурой занимаюсь, бросила курить, обливаюсь по утрам. Откуда эти морщины?
0: Здоровый образ жизни, конечно, прибавит вам несколько лет, но вы не будете все равно, как бы вы ни старались, жить вечно на земле.
2: Хочу жить Наталья вечно, Андреев. Сделайте что-нибудь, ну вы же врач.
0: Врач, ну, врач это, не знаю, ну, что еще? Ну, акупунктуру можно попробовать.
2: А что это такое? А это что, это поможет?
0: Нет.
2: Ну, что же вы мне тогда ее предлагаете?
0: Наталья Андреевна, советую вам примириться с Богом.
2: Ну, давайте, как вы там это сказали? Акупунктура?
0: Ага. Иголочки. Много-много-много иголочек.
2: А что вы думаете по поводу клонирования?

Освальд Чемберс. «Вот мы восходим в Иерусалим» Луки 18:31. Иерусалим в жизни нашего Господа предстает тем местом, где Он достиг высшей точки покорности воли Отца Своего. «Не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца» Иоанна 5:30. Всю свою жизнь наш Господь подчинил только этому, и ничто, с чем Он встречался на Своем пути, радость или горе, успех или неудача, не могло отклонить Христа от Его цели. Он восхотел идти в Иерусалим. Луки 9:51. Очень важно помнить, что мы идем в Иерусалим для того, чтобы исполнить Божью, а не свою цель. Мы привыкли сами себе ставить цели, а в христианской жизни своих целей быть не может. Сегодня так много говорится о том, что нужно посвятить свою жизнь Христу, решить жить по-христиански, решить то, решить все. Но в Новом Завете говорится о том, чего требует Бог, а не о том, что хорошего решает сделать человек. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» Иоанна 15:16. Дело обстоит не так, что мы сознательно, все обдумав, соглашаемся с целями Божьими. Мы вообще не знаем, в какой момент начинаем участвовать в достижении Его целей. Мы вообще понятия не имеем, что задумал Бог, и чем дальше, тем туманнее для нас становится будущее. Когда Бог попадает в цель, нам кажется, что Он промахнулся, потому что мы слишком близоруки, чтобы увидеть, куда Он целится. В начале христианской жизни у нас свои представления о том, в чем заключается цель Божья. «Мне нужно пойти туда-то и сделать то-то. Бог призвал меня исполнить это конкретное дело». И мы идем и делаем конкретное дело, а Бог все равно чего-то неумолимо требует. Отозвав же 12 учеников своих, Луки 18:31, Он нас постоянно отзывает к себе. Ему еще очень многое нужно нам сказать.

0: 100 нескучных историй. Священник и мыловар. Шли по дороге священник и мыловар. «Что толку в религии?» – спросил мыловар. «Посмотри, сколько бед и страданий в мире, сколько несправедливости! Ничего не помогает ни изучение Библии, ни мудрость праведников, ни высокие идеалы пророков. Если наша вера на самом деле истинна, то почему все так плохо?» Ничего не ответил священник. Пошли они дальше. Видит, мальчонка в сточной канаве играет, весь грязный, перепачканный. И сказал священник: «Посмотри-ка на этого ребенка. Вот ты говоришь, мыло отмывает людей от грязи. И тем не менее, гляди, он весь в грязи. Что толку в мыле? Его в мире хоть отбавляй, а ребенок остается грязным. Вот я и спрашиваю, так ли уж помогает мыло?»
1: «Но позвольте», — возразил мыловар, «мыло не может помочь, если им не пользоваться».
0: «Верно», — оживился священник, «вот так же и с нашей верой. Бог не может помочь, если люди не обратятся к Нему всем сердцем».
1: Господь, сотворив людей, дал им свободу выбора. И поэтому Он никогда не будет принуждать к добру, к вере. Хотя, конечно, ему больно смотреть, как мы живем в грехах своих и погибаем просто-напросто. И все-таки Господь ожидает, что люди сами сделают правильный выбор, что сами к Нему обратятся. Он, конечно, старается для этого, Он всячески нас побуждает и обстоятельства выстраивает таким образом, чтобы мы наконец вразумились и обратились к Нему. Но выбор за нами. И если мы обращаемся к Богу, вот только тогда все встает на свои места, жизнь преображается, и мы начинаем испытывать на себе вот эти Божьи благословения. Бог становится реальным в нашей жизни. Даже, может быть, наши родственники, друзья, они, видя те перемены, которые у нас произошли, они вынуждены будут признать: да, Бог есть, Бог реален, потому что иначе кто на это все способен? Поэтому стоит только обратиться к Господу, и Он с радостью нам поможет, Он наведет порядок в нашей жизни, наше сердце очистит, душу убелит. То же самое мы читаем в Священном Писании. «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами, если же оставите Его, Он оставит вас». Библия, вторая книга Паралипоменон.

0: Письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Помните, что в то время вы жили без Христа. Вы были чужестранцами, они входили в число народа Божьего Израиля. Обещания, которые Бог дал своему народу, к вам не относились. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. А теперь, в единении со Христом Иисусом, вы, некогда далекие, стали близкими благодаря крови Христа. Ведь это Он, наш мир, Он, соединивший иудеев и язычников в один народ, своим телом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас, отменивший закон с его уставами и правилами, чтобы, установив мир, создать в единении с собой из двух человек одного нового и обоих в едином теле примирить с Богом через смерть на кресте, уничтожив собой вражду. И он, придя, принес радостную весть о мире вам, жившим вдали от Бога, и тем, кто рядом с ним. Так что благодаря ему мы, иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу, соединенные одним Духом. Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы, вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Вы тоже воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого — Христос Иисус. Он скрепляет собой все здание и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. В единении с Ним и вы созидаетесь, чтобы стать, благодаря Духу, жилищем Бога.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Екатерина, я с церкви Поклонная гора, Санкт-Петербург.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что Бог наш Создатель.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Если бы он, наверное, не проявлялся в моей жизни, я бы, наверное, не верила. Моя вера не на пустом основании основана. Все-таки Бог проявляет себя в моей жизни, и Он дает силу, и Он моя сила, и как бы без Бога я ничего не могу.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, мне вообще нравится Псалом 22 с детства. Ну, в нем как-то все вместе. И что Господь является нашим пастором, и что Он нас водит только по лучшим нашим каким-то путям, все готовит для нас лучше. Но даже если в жизни приключаются какие-то несчастья, и нам кажется, что все темно и серо, мы не должны забывать, что Господь и здесь рядом с нами. И в конце концов хочется оставаться все-таки в Доме Божьем до конца своих дней.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, смотря с какой стороны кто смотрит. Если человек, считает, что свобода – это грех, то для него, может быть, христианство – это ограничение. Если человек почувствовал в Боге свободу, которую Он дает ему от этого греха, то для него христианство – это свобода. Для меня это свобода.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 3 сентября отмечается День памяти одного из великих учителей или отцов церкви – Григория I Великого, Папы Римского. В этот день, в 590 году, он взошел на папский престол. Папа Григорий Великий почитается православной и католической церквями, англиканским и лютеранским сообществами. Протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием и считал его последним хорошим папой. Согласно преданию, Григорий родился около 540 года в знатной и богатой сенаторской семье Аницеев, представители которой уже по крайней мере целый век служили церкви в высоких должностях. До восшествия на папский престол в 574 году Григорий был избран префектом города Рима. Но светская жизнь была ему не по душе, и после смерти своего отца Гордиана, оставшееся ему большое имение, Григорий потратил на создание обителей, больниц и странноприимных домов. В Риме он основал монастырь святого апостола Андрея и принял в нем иноческий постриг. Однако его созерцательная жизнь во спасение души была прервана в 579 году, когда папа Пелагий II поставил его диаконом и отправил своим посланником ко двору императора в Константинополь. Как представитель Римской церкви, Григорий обращался к императорам Тиберию II Константину, а затем Маврикию, с призывами защитить Рим от варваров-лангобардов, правда, безуспешно. После смерти папы Пелагия II, в разгар страшной эпидемии чумы, Григорий был единодушно избран его преемником. Он же, посчитав себя недостойным занимать высокую должность епископа Рима, бежал из города, скрываясь по пустынным местам. Однако был найден и возвращен в город. Считая, что эпидемия чумы распространилась в Риме из-за греховного образа жизни горожан, Григорий возглавил покаянную процессию по охваченному мором Риму. И, согласно преданию, произошло чудо. Когда кающиеся проходили мимо гробницы императора Адриана, ныне это замок Святого Ангела близ Ватикана, под ее куполом показался архангел Михаил, который вложил свой пылающий меч в ножны, тем самым показывая, что моления римлян услышаны на небесах, и чума прекратилась. 3 сентября 590 года, после того, как было получено одобрение императора Маврикия, Григорий был посвящен в епископы Рима и стал одним из самых влиятельных людей в Римской империи.

0: Значительно легче утолить голод, вызванный недостатком хлеба, чем голод, вызванный недостатком любви. Его испытывают даже богачи. Им также хочется, чтобы о них позаботились, чтобы у них был кто-то, кого бы они могли назвать своим. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете.
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Воля Божья. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Книга Деяния, 21 глава, 14 стих. Везде, куда шел Павел, Святой Дух предупреждал его, что страдания, узы и тюрьма ожидали его в Иерусалиме. Друзья Павла, услышав эти пророчества, просили и умоляли Павла не идти туда, но он отвечал: «Я не только хочу быть узником, но я готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Увидев его решимость, они сказали: «Да будет воля Господня». Принятие Божьей воли — это единственный путь к истинному миру. Без этого есть лишь суматоха и внутренняя борьба. Иногда люди не хотят подчиниться Божьей воле, потому что они боятся, что Он заставит их делать что-то, чего делать они не хотят. Но Бог действует по-другому. Он открывает свою волю, выравнивая желания нашего сердца с Его желаниями. Божий план для наших жизней намного превосходнее всего, что мы могли бы придумать. Он смотрит дальше наших испытаний, на вечное благо, которое Он сотворит через эти испытания. С Богом итог оправдывает средства. Если переживание небольших трудностей и страданий сейчас произведет хороший результат в наших жизнях, то Бог позволит эти страдания на данный момент. Как сказал Давид: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Когда мы на самом деле приходим к познанию Бога, Его воля становится нашей волей, Его наслаждение станет нашим наслаждением. Отец, мы склонны искать более легкий и менее болезненный путь, но Ты знаешь, что для нас лучше. Мы отдаем Тебе наши желания, чтобы Ты очистил их и сделал их своими. Во имя Иисуса. Аминь.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Роджер Бэкон. Роджер Бэкон, которого современники назвали великим доктором, был прославленным английским ученым и богословом. Он придавал большое значение экспериментальному методу и положил конец старым традициям в науке. Паровозы, поезда, автомобили, самолеты, краны, подвесные мосты – это лишь некоторые из проектов Бэкона, выдвинутых им еще в 13 веке. Им первым было высказано предположение о том, что свет звезд, достигающий Земли, не доходит до нас в одно мгновение, а для этого ему нужно определенное время. За 200 лет до рождения Христофора Колумба он высказал мысль, что Земля не плоская, а круглая. Более того, он говорил, что если плыть из Европы прямо на запад, можно достигнуть Индии. Как исследователь, Роджер Бэкон отстаивал точку зрения, согласно которой наука отнюдь не противоречит религии, но наоборот может быть действенным орудием убеждения атеистов в правоте тех, кто верует в Бога. Ему принадлежат слова: «Наука обладает важнейшими достоинствами для

0: 144-й псалом. «Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь, буду славить Твое имя вечно. Каждый день я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечно. Велик Господь и достоин всякой хвалы, величие Его непостижимо. Поколение поколению будет восхвалять Твои дела и возвещать о Твоем могуществе. Буду размышлять о величии Твоей славы и о Твоих чудесных делах. О могуществе Твоих грозных дел будут все говорить, и я буду возвещать о Твоем величии. Будут вспоминать Твою великую благость и воспевать Твою праведность. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Благ ко всем Господь, Его милость на всех Его творениях. Все Твои творения прославят Тебя, Господи, и святые Твои благословят Тебя. Они будут рассказывать о славе Твоего царства и говорить о Твоем могуществе, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоих дел и о величественной славе Твоего царства. Твое царство вечное, и Твое правление на все поколения. Господь верен Своим обещаниям и милостив во всех Своих делах. Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. Глаза всех смотрят на Тебя, и Ты даешь им их пищу в свое время. Ты открываешь свою руку и насыщаешь желания всех живущих. Господь праведен во всех своих путях и милостив во всех своих делах. Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и спасает их. Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых уничтожит. Устами своими буду славить Господа. Пусть все созданное им прославляет Его святое имя.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: А что?

Какой смысл прибираться, если снова будет грязно? Зачем каяться и возвращаться к Богу, если это все равно закончится новым падением? Где бы вы сейчас ни находились в вашем духовном состоянии, помните, что ваш труд не тщетен в глазах Бога. Он знает, что вы проходите и каково вам приходится. И Он готов помочь одержать новую победу. И мы верим, что у вас все получится. А мы поможем, чем можем. Ведь для этого и есть друзья.

0: Стих дня.
1: В тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих.
0: Свободное радио.

0: спасения на каждый день.
1: Всем привет! Сегодня хочу обратить наше внимание на один удивительный стих из книги пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». В те дни народ Божий оказался перед лицом страшной угрозы. Ассирия уже поглотила соседние царства, и теперь ее войска стояли у ворот Иудеи. Что сделали люди? Они запаниковали. Они решили, что спасение в быстрых конях, в сильной армии и в союзе с Египтом. Они суетились, бегали, искали выхода из кризиса, но забыли о самом главном – о Боге. И тогда Господь говорит через пророка: «Остановитесь». «Вернитесь ко мне, успокойтесь. В тишине и доверии ваша сила. Не в бегстве, не в интригах, не в лихорадочной активности, а в

0: А его присутствие, его мир. Не заметьте, чем заканчивается стих. Но вы не хотели. Это трагические слова. Народ выбрал суету вместо покоя. Страх вместо веры. И последствия были горькими. Пусть сегодня для каждого из нас это прозвучит как предупреждение и приглашение. Может быть, вы устали от бесконечной гонки, от тревог и попыток все контролировать. Бог говорит вам: остановитесь, вернитесь ко мне. И в тишине и уповании твоя крепость. С вами был пастор Александр Золотов, город Ленинград.
1: Свободное радио.
2: There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.

0: 100 нескучных историй. Две картины. Некий король решил устроить конкурс среди художников своего королевства. Щедрое вознаграждение ожидало того из них, кто лучше всех сумеет изобразить покой. Спустя месяц сотни живописцев представили государю свои работы. Но лишь две из них по-настоящему понравились королю. Из этих двух картин предстояло выбрать достойнейшую. На первой картине красовалось тихое озеро, водная гладь которого была абсолютно спокойна. В нем, как в зеркале, отражались возвышающиеся вокруг горы и безмятежное голубое небо с белыми облаками. Каждому, кто останавливался перед этим полотном, казалось, что лучшего изображения покоя и быть не может. Вторая же картина изображала крутые голые горы. Над ними страшное штормовое небо, проливающее потоки дождя. Где-то вдали сверкнула молния, разрезав тяжелые темные тучи. По горной стене бурным потоком падал пенящийся водопад. Казалось бы, где здесь покой? Однако, взглянув на водопад, король увидел за ним крошечный кустик, растущий из расщелины в скале. На нем птица свела гнездо. Там, в окружении стремительно падающей, бушующей воды, она ожидала птенцов. Именно эту картину и выбрал король. «Настоящий покой, — молвил он, — должен быть внутри нас. Снаружи может быть все, что угодно. Тревоги, волнения, хаос. Нам этого не избежать. Но если внутри есть покой, его ничто не нарушит». Иисус сказал: «Я оставляю вам мир и покой. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится». Верующим во Христа действительно не стоит тревожиться, ведь они в Его руках, в Его надежных руках. И даже беды Господь обращает во благо христианам. К тому же им обещано Царство Небесное, а значит, и смерти бояться не нужно. Однако иначе обстоит дело с теми людьми, кто еще Христа не познал, кто еще не открыл своего сердца для Него. А если в сердце нет места Христу, то и мира там тоже не будет. Но это можно исправить. Христос пока еще стучит в наши сердца. И еще не поздно распахнуть Ему двери.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря:
2: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
1: Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили:
3: «Он точно пророк».
1: Другие говорили:
4: «Это Христос».
1: А иные говорили:
5: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?»
1: И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им:
4: «Для чего вы не привели его?»
1: Служители отвечали:
6: «Никогда человек не говорил так, как этот человек».
1: Фарисеи сказали им:
7: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!»
1: Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им:
8: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?»
1: На это сказали ему:
4: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк».
1: И разошлись все по домам.
9: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Доброе утро, господа. Меня зовут Каиафа. Если кто не знает, я первосвященник Иерусалимского храма и главный советник Синедриона. Я созвал эту конференцию, чтобы объявить, что при тщательном рассмотрении Синедрион нашел Иисуса из Назарета виновным и предал его власти Рима для совершения законного наказания. У меня все. Спасибо за внимание.
1: Господин Каиафа.
0: Что еще?
1: Немного ясности в данном деле не помешает. В чем именно вы обвиняете Иисуса?
2: Ох ты, поганка репортерская.
0: Если мне не изменяет память, главным обвинением против него было богохульство. Да, так и есть. Богохульство.
3: А были ли выдвинуты еще какие-то обвинения против Иисуса?
0: Много обвинений. Этого человека уже давно было пора изолировать от общества. Но основное обвинение – это богохульство.
4: А что в вашем понимании богохульство?
0: У него хватило наглости называть себя сыном Божьим. А в вашем понимании это что?
1: Имеете ли вы доказательства в пользу того, что Иисус не является сыном Бога?
0: Да мало ли кому вздумается объявлять себя сыном Божьим. Это не нам, а ему следует предоставить доказательства.
3: А господин Каиафа, в течение последних 3 лет тысячи людей стали свидетелями того, как Иисус исцелял больных, изгонял бесов и воскрешал мертвых. Разве этих доказательств недостаточно?
0: Никто из нас в Синедрионе не видел этих так называемых чудес.
4: И все-таки, неужели на прошедшем судебном процессе не нашлось ни одного свидетеля, готового выступить в защиту Иисуса?
0: Представьте себе, ни одного, как это ни странно. Мы даже предлагали Иисусу совершить для нас какое-нибудь чудо. Но, как и следовало предполагать, он отказался.
1: Издание, которое я представляю, обычно получает приглашение на все судебные процессы Синедриона. Но об этом суде мы, как ни странно, узнали только сегодня, на данной пресс-конференции. И, если честно, мне до сих пор не ясно, когда этот странный судебный процесс имел место быть.
0: Что же здесь не ясно? Прошлой ночью.
4: Прошу прощения?
0: Что?
4: Вы сказали, что суд над Иисусом проходил ночью?
0: Ну да, что вы так смотрите, позвольте. Ну,
4: разве проводить судебное заседание после наступления темноты не противоречит закону?
0: Ну, формально, да, но...
1: А разве закон не запрещает судить человека после наступления темноты по причине того, что найти свидетеля в это время суток довольно нелегко?
0: Ну, если... Если подходить с этой точки зрения, то да, но...
3: Не правда ли, Рави, что если бы процесс проводили днем, по крайней мере, несколько свидетелей, которые могли бы выступить в защиту Иисуса, без труда можно было бы найти?
0: Ну, возможно, гипотезы, но это все равно...
1: Господин Каиафа.
0: Что еще?
1: Вы ведь принадлежите к партии фарисеев, не так ли?
0: Это так, и я горжусь тем, что я фарисей.
1: А разве Иисус не назвал вас фарисеев... Так, сейчас. А, минутку. Беленые гробницы.
0: Ну, называл. И что с того?
1: А не допускаете ли вы, что причина, по которой Синедрион провел заседание после наступления темноты, вопреки закону, заключается в том, что почти все члены Синедриона – фарисеи.
4: Которым, вне всяких сомнений, было бы выгодно раз и навсегда избавиться от Иисуса.
0: Что вы поясничаете, молодой человек? Если бы этот Иисус... И вправду был бы тот долгожданный Христос, он не только бы обращался с нами, фарисеями, с должным почтением, но прежде всего он бы оповестил нас о своем пришествии и пригласил бы нас стать апостолами, а не эту деревенщину из Галилеи.
4: Господин Каиафа, если я правильно вас понял, причина, по которой Иисуса сегодня казнят, заключается в том, что он не уделил вам должного внимания?
0: Да, нет. То есть, погодите.
3: Так да или нет?
0: Не путайте меня, девушка.
4: Ну так что, да или нет?
0: Повторяю вам, 500-й раз Иисус будет подвержен казни за то, что делал себя равным Богу.
4: Но на то были доказательства.
0: Да лично я не видел никаких доказательств.
1: Да, конечно. Не зря же вы ночью все порешили.
0: Синедрион принял решение. Решение пересмотру не подлежит. Назарянина казнят сегодня. Все.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Зинаида Миркина. Именно этого я и боялась больше всего. Свободы, которая еще неизвестно, что в нас освободит. Когда внешняя свобода опережает внутреннюю, начинается хаос. И каким словом заклясть его?

0: забор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Настаивать ли на посещении церкви своими детьми? Каждый родитель лучший для своего ребенка, каким бы он ни был. Вот с этого я хотел бы начать. Каждый родитель. Все родители-христиане всегда переживали и будут переживать о том, как себя вести с подросшими детками, у которых появляется собственное мнение на любой счет. Для ребят из верующих семей, конечно, церковь – это большая и важная часть жизни. И мы будем встречаться с разными мнениями на сей счет. Выскажу свое. Первое. Ваши дети в таком возрасте, что неизбежно будут ставить под сомнение все, что вы говорите и делаете. Я подчеркну – все. И это вполне естественно. Потому что в этом необходимость их взросления. Подростку когда-то придется вылупиться из семьи. Это его главная задача. Задача его возраста. А ваша задача – не препятствовать, а помогать. Ведь он готовится к взрослой жизни, приобретая собственное мнение. Второе. Для ваших детей важно, что вы говорите и что вы делаете сами, как христиане. Да-да, вы для них большой пример. Так что не забавляйте оборотов в своих отношениях с Богом. Самый простой пример убедительнее самой красноречивой проповеди. И третье. Дать ему возможность выбирать самому. Думаю, это самое важное. Ведь самый важный пример Христа. Он не настаивал на том, чтобы в него верили. Он никого не подпирал, никого не ставил в угол, никого не загонял. Он спрашивал своих близких людей, а хотите ли и вы отойти от меня? По своем воскресении, кстати, он не явился тем, кто в него не верил, чтобы ничего не доказывать ни Пилату, ни религиозным лидерам. Он не хотел отнять у них выбор. Он не хотел отнять у них свободу. Бог готов ждать. Даже если наш выбор на данный момент не в его пользу. И в этом сущность любви. Дать другому возможность выбрать. И выбрать свободно. Выбор – это самый сложный дар. Как для нас, так и для наших подростков. Но Господь настаивает на нем. Он хочет, чтобы его выбрали не под давлением, а свободно. И в этом, бесспорно, сущность нашей веры.
2: Свободное радио.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Многие люди назвали бы это полным несчастьем. Но Билл Итон назвал это испытанием. Все началось после нескольких недель проливного дождя, когда Калифорнию настиг азиатский муссон. Дожди размягчили землю под домом Билла и Ли Итонов, и образовавшаяся в результате этого большая яма начала поглощать их четырехкомнатное строение, в котором они прожили 23 года. С этим домом было связано множество воспоминаний. Именно здесь выросла их семья. Праздники Рождества и дни рождения, свадьбы и множество других памятных дней ассоциировались с этим бледно-зеленым домом. Кроме всего, аварийная бригада ошиблась адресом и проделала несколько огромных дыр на крыше до того, как рабочие поняли, что они начали сносить совсем не тот дом, что надо. Однако Билл сказал: «Это не несчастье, это испытание». Поговорим об оптимизме. Что чувствовала Ли? Она была согласна с Биллом. «Для меня это выглядит сейчас зловеще», — сказала она, продолжив. «Но это не совсем безвыходная ситуация. Как люди могут быть так положительно настроены, когда они знают, что страховка не покроет потери, а они совсем не богаты?» Билл и Ли Итон не были обыкновенными людьми, как большинство. Они имели веру. Они были оптимистами. Билл Итон, этот великодушный человек, бухгалтер по профессии, помог множеству людей в решении различных проблем, часто совершенно бесплатно. Естественно, Биллу и Ли стало очень грустно и трудно, когда городской представитель государственного технадзора за строительством признал их дом непригодным для проживания. Им пришлось собрать и осторожно вынести все, что было возможно, стараясь не шуметь и двигаться как можно тише, дабы не спровоцировать дальнейшее оседание дома. То, что для некоторых стало бы несчастьем, для Ли и Билла было испытанием и новой возможностью. Отличительным признаком кризиса у китайцев является сочетание двух других признаков – опасности и удобного случая. Оптимизм может родиться и от веры, когда вы понимаете, что в жизни существует намного больше всего то, что вы видите. Много лет назад апостол Павел сказал: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Конечно, немногие люди сталкиваются с проблемой, подобной той, которую пережили Билли и Ли. Но часто им недостает того, что имели Итоны – абсолютной веры в Бога, которая изменила всю их систему ценностей. Они осознавали, что есть вещи намного важнее, чем дом. Хотя их семья и пережила потерю дома, они знали, что псалмопевец был прав, когда написал: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Верой в Господа мы видим то, что невидимо, и благодаря ей мы находимся выше всяких потерь и неудач. Именно это помогло Биллу и Ли восстановить их дом, их домашний очаг. Оптимизм, возникший благодаря вере, это не принятие желаемого за действительное. Он основан на том, что Господь есть благой Бог, и Он может превратить зло в добро в наших жизнях.

0: to trust you.
1: Свободное радио.
2: Отче наш, сущий на небесах, как там дальше, не помню с вами. Честно, отче, без тебя здесь не очень. Сам гляди, этот склочен, сердце полное червоточин, этот в тело крепко заточен и как следствие озабочен. А впрочем, я сам духом слаб и непрочен, испорчен, неточен и обесточен. Поэт без тебя высушен, выскоблен и обесстрочен. Но оставим суд прочим, иначе беду напророчим. Кого же мы из себя корчим? Кого называем великим кормчим? Строим козни, наводим порчи, ни того боимся, ни о том хлопочем. Нам бы покаяться, мы все хохочем. Нам бы простить, мы зубы точим. Столько раз убивали в себе тебя, отче, что теперь и не знаем, отче ты нам или отчим. Если можешь, помедленнее и почетче, с небесного на человеческий, отче, прости, я плохой переводчик.

рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лицах сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных и сторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою очиса. Злодейство землю потрясает, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, как с древ увядший лист падет. И вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых и будь един царем земли.

0: Притчи Соломона.
1: Нечестивый тайно берет взятку, чтобы извратить пути правосудия.

Привет-привет! Привет всем, кто прямо сейчас готов отвлечься от будничной рутины и чуть улыбнуться. Здесь Наташа Романцова. Вы согласны, что проще всего получить быстрые, легкие деньги с тех, кто сам хочет получить быстрые, легкие деньги? Был такой в жизни соблазн? На нашем сайте есть целый раздел «Ты и твои деньги» или «Управление финансами». Рекомендую

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 3 сентября отмечается День памяти одного из великих учителей или отцов церкви – Григория I Великого, Папы Римского. В этот день, в 590 году, он взошел на папский престол. Папа Григорий Великий почитается православной и католической церквями, англиканским и лютеранским сообществами. Протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием и считал его последним хорошим папой. Согласно преданию, Григорий родился около 540 года в знатной и богатой сенаторской семье Аницеев, представители которой уже по крайней мере целый век служили церкви в высоких должностях. До восшествия